Пушкина втроем среди огня. Может быть, грудью, как родину, мой друг прикрыл

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Вы слушаете радиопостановку «Первый учитель» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Музыка Мираба Парцхаладзе. Постановка Марины Турчинович.

Я открываю настежь окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в этюды и наброски начатой мною картины. Набросков много. Я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю. Я хочу поделиться с вами своими мыслями о еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую, мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая взяться меня за кисть, кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести. Я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы вы хотя бы мысленно стали со мной у мольберта, чтобы вы волновались вместе со мной. Не пожалеете жара своих сердец. Подойдите поближе. Я обязан рассказать эту историю.

0: Прошлой осенью я получил из родного Аила Куркуреу телеграмму. Земляки приглашали меня на торжественное открытие новой школы, которую колхоз построил своими силами. Я выехал на несколько дней раньше. Поброжу, думал, погляжу, сделаю новые зарисовки. Из приглашенных ждали, оказывается, и академика Сулайманову. Я знал, что это прославленная теперь женщина. В детстве ушла из нашего Аила в город. Став горожанином, я познакомился с ней. Она была уже в преклонном возрасте, полная, с густой проседью в гладко зачесанных волосах. Наша знаменитая землячка заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу. Академик Сулайманова приехала в Аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно было уже начаться. Наверное, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях. И встречали ее, наверное, всегда и с радостью, и с почестями. Но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало. И она все пыталась скрыть непрошенные слезы. После торжественной части директор школы пригласил нас, гостей, учителей и активистов колхоза, к себе. И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место. Как всегда в таких случаях было шумно. Гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам. Бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы.
1: Слушай, а телеграмму эти старик Дюшен привез, что ли?
2: Да, всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтоб при народе прочитали. Опоздал малость наш, Аксакал, огорченный приехал.
1: Так что ж он там стоит? А пусть слезает с коня. Зови его сюда, зови.
0: Парень вышел позвать Дюшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась, словно внезапно вспомнив о чем-то.
3: Скажите, о каком это Дюйшене говорят?
0: А это колхозный почтальон Алтынай Сулаймановна. Несколько лет назад он работал мирабом и вечно пропадал на полях. А потом, когда состарился, стал возить почту. Вы знаете старика Дюйшена? Она неопределенно кивнула. Потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то стопотом проехал на коне. И парень вернулся назад.
2: Агай! Я его звал, Агай, но он уехал. Ему еще надо письма развозить.
4: Ну и пусть развозит. Незачем его задерживать. Потом со стариками посидим.
1: О, вы не знаете нашего Дюйшена. Он человек закона. Пока дело не выполнит, никуда не завернет. Вот, да.
5: Верно. Странный он человек.
1: Вот, да.
5: После войны вышел из госпиталя. Это было на Украине. И остался там жить. Всего лет 5, как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину.
1: На родину, говорит, умирать.
5: Всю жизнь бобылем живет.
1: А все-таки зайти бы ему сейчас, а? Ну да ладно.
4: Товарищ, а когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюшена.
6: Ну как?
4: А сам-то наверняка не знал всех букв алфавита.
5: Да что уж там говорить. Чего только не затевал Дюшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем.
4: Ну а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известен всей стране. Почти все мы со средним образованием. А многие имеют высшие. Сегодня мы открыли у себя в Аиле новую среднюю школу.
5: Правильно.
4: Одно это уж говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени.
0: Выпьем. Все опять зашумели, дружно поддержав тост. И только Алтынай Сулеймановна покраснела чем-то очень смущенная и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния. А потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне ото всех и пристально смотрит на бугор, туда, где покачиваются на ветру два больших тополя. Они всегда на виду, точно маяки на горе. В нашей Маиле сколько угодно всяких деревьев, но эти тополя особенные. У них особый язык, и должно быть своя особая певучая душа. Когда не придешь сюда, днем ли, ночью ли, они раскачиваются, перехлестываясь ветвями и листьями, шумят неумолчно на разные лады. Они стоят на возвышенности, открытой всем ветрам, и отзываются на малейшее движение воздуха. Каждый листик чутко улавливает легчайшее дуновение. Глядя на тополя, Алтынай Сулеймановна, кажется, хотела что-то сказать, но потом, наверное, передумала и порывисто надела очки.
3: Московский поезд здесь проходит, кажется, в 11.
0: Да, в 11 ночи.
3: Значит, мне надо собираться.
0: Почему вдруг, Алтынай Сулеймановна? Вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит.
3: Нет-нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать.
0: Как ни уговаривали ее земляки, Алтынай Сулеймановна была неумолима. Я поехал проводить ее до станции. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо, сообщая о том, что она задержится в Москве дольше, чем предполагала. Алтынай Сулеймановна писала: «Хотя у меня множество важных и срочных дел, я решила все отложить и написать вам это письмо. Если вам покажется интересным то, что я здесь пишу, я вас убедительно прошу подумать над тем, как это можно будет использовать, чтобы поведать людям обо всем, что я расскажу. Я считаю, что это нужно не только нашим землякам, это нужно всем, в особенности молодежи. К такому убеждению я пришла после долгих раздумий. Это моя исповедь. Это моя исповедь перед людьми. Я должна исполнить свой долг. Чем больше людей узнают об этом, тем меньше будут мучить меня угрызения совести. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение. Ничего не скрывайте».

Несколько дней я ходил под впечатлением ее письма. И ничего лучшего не придумал, как рассказать обо всем от имени самой Алтынай Сулаймановны.

0: Это было в 1924 году. Да, именно в тот год. Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аил оседлых бедняков-джатакчей. Мне в ту пору было 14 лет, и жила я у двоюродного брата своего покойного отца. Матери у меня тоже не было. Осенью, вскоре после того, как те, что побогаче, откочевали в горы на зимовье, к нам в аил пришел незнакомый парень в солдатской шинели. Я запомнила его шинель, потому что она была почему-то из черного сукна. Появление человека в казенной шинели явилось для нашего аила, отдаленного от дорог, приткнувшегося где-то под горами, настоящим событием. Вскоре созвали народ на сходку. Когда мы, ребята, запыхавшись, прибежали на пригорок, где обычно проходили сходки, там уже перед кучкой пеших и конных людей выступал тот самый парень в черной шинели.
1: Потом козлов столько, что мы все...
2: Так вот, комсомол послал меня учить ваших детей. А для этого нам нужно какое-нибудь помещение. Я думаю устроить школу.
3: Школу?
2: С вашей помощью, конечно. Вон в той старой байской конюшне, что на бугре.
4: Ишь, приглядел.
2: Что скажете на это, земляки?
5: А ты лучше скажи нам, зачем она нужна нам, эта школа?
2: Как зачем?
6: А верно ведь, зачем?
7: Зачем она? Мы испокон веков живем дахканским трудом. Нас кетмень кормит. И дети наши жить будут так же.
8: Верно.
7: Зачем им учение?
8: Учение.
7: Грамот начальникам требуется. А мы простой народ.
8: Да мы народ простой.
5: И не морочь нам голову, парень! Слышишь? Все!
2: Так неужели вы против того, чтобы ваши дети учились?
9: Против.
2: Значит, вы против этой бумаги, в которой написано, чтобы дети учились, на которой стоит печать советской власти. А кто вам дал землю, воду, волю? Кто против законов советской власти? Кто? Отвечай! Мы, бедняки, нас всю жизнь топтали и унижали. Мы жили в темноте, а теперь советская власть хочет, чтобы мы увидели свет, чтобы мы научились читать и писать. А для этого нам нужно учить детей. Учить детей.
6: Ладно уж, учи, если тебе охота.
8: Ну, учи.
6: Нам-то что?
2: Но я прошу вас помочь мне. Нам надо починить эту байскую конюшню на горе.
10: Конюшню.
2: Надо перекинуть мосток через речку. Дрова нужны школе.
8: Да у нас свои дела.
5: Школе?
2: Школе.
5: Ты погоди, джигит. Уж очень ты стал прыткой. Ты на весь аил кричишь. Школу буду открывать, школу. А поглядеть на тебя... И ни шубы на тебе нет.
10: Нет шубы-то.
5: Ни коня под тобой нет.
8: И коня нет.
5: Ни землицы. Ни единой скотины во дворе. Ты как думаешь, дорогой человек, как думаешь жить? Разве что чужие табуны угонять.
8: Угонять табуны только...
2: Проживу как-нибудь. Жалование буду получать.
5: Давно бы так жаловать. Вот теперь все ясно.
8: Ну да.
5: Ты, Джигит, сам делай свои дела и на свое жалование детей учи. А нас, Джигит, оставь в покое. У нас, слава Аллаху, Своих дел полон рот.
7: Да.
5: А ну, поехали, все!
8: Некогда нам.
0: Сутым-кул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дишен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он не знал, куда ему теперь податься. На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюйшен. Он перебирался вброд с лопатой, кетьменем, топором и каким-то старым ведром в руках. С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюйшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюйшен спускался вниз к Аилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой курая или солома на спине. Однажды, ранним утром, в Аиле беспокойно залаяли собаки, послышались громкие голоса. Это Дюйшен ходил по дворам, собирая детей в школу. Мы с теткой как раз рушили просад в деревянной ступе, а дядя подавал пшеницу, хранящуюся в яме.
2: Здравствуйте, Апат. Да поможет вам Аллах. А Аллах не поможет, так мы всем гуртом поможем. Смотрите, сколько нас. Эти ребятишки – ученики нашей школы. Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочке?
9: А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой? Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью, и то не учатся. Ты вот набрал себе ораву и гони их в школу, а тут тебе делать нечего.
2: Подумайте, подумайте, что вы говорите, апа. Разве она виновата в том, что она сирота? И разве есть такой закон, чтобы сироты не учились?
9: А мне дела нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай.
11: Эй, баба! С каких это пор ты стала головой в доме? С каких пор стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, парень, забирай девчонку. Хочешь, учи ее, хочешь, изжарь ее. А ну, убирайся со двора.
9: Ах так? Она будет шляться по школам, а дома, по хозяйству кто? Все я?
11: Сказано! Все!
9: Нет, не выйдет.
11: Сказано!
9: Я как сделаю, так и будет. Ты мне не указ. Я тебе голову не брось, пожалуйста.
0: Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разосланную на полу солому и дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке.
12: Интересно.
9: А дощечки?
2: Дощечки положите на колени. Удобнее будет писать. Я научу вас, дети, читать и писать. Я вам покажу, как пишутся буквы и цифры. Цифры. Я научу вас всему, что знаю сам.
0: Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене.
2: Это Ленин.
13: Ленин.

0: На всю жизнь запомнила я этот портрет. На том портрете Ленин был в мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой, раненая рука его висела на повязке, а из-под кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий согревающий взгляд, казалось, говорил нам: «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И мне казалось в ту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем. Дюйшен учил нас так, как умел, как мог. Сам того не ведая, он совершал подвиг. Да-да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами Аила, в школе, если можно так назвать мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый, неслыханный и невиданный прежде мир. Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми, а о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. И не было для меня на свете никого ученее и умнее Дюйшена. Дело шло к зиме. До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумела под бугром. А потом ходить стало невмоготу. Ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши. У них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дюйшен стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников. Тогда то ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. А он точно бы и не замечал оскорблений. Вроде ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем.
1: Давайте посчитаем.
2: Раз и два, раз и два, отвечай сперва. Почему под снегом не растет трава?
3: Почему под снегом не растет трава?
2: Почему под снегом не растет трава?
1: Молодцы!

0: В один из студенных дней, это было в конце января, Дюшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгой, со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями. Лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли. Почувствовали что-то неладное. Когда мы пришли, Дюшен не стал растапливать печь.
1: Встаньте. Снимите шапки. Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стоите. Замрите. Смотрите вот сюда, на этот портрет. Запомните этот день, дети.
0: В нашей школе стало так тихо, будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер вырывается в щели. И слышно было, как снежинки с шорохом падают в солому. Вытер глаза рукавом и сказал:
1: я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через 3 дня.

0: Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира. Гудел, стихая ветер в яру, кружили снежные метели, железно звенел мороз. Не находила себе покоя стихия, металась, билась в плаче о землю. Притих наш аил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому еще залютовали вдруг волки. Боялась я почему-то за нашего учителя. Как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда Дюшен должен был вернуться, я совсем потеряла голову. Чуяло, видно, сердце что-то недоброе. То и дело выбегала я из дома, смотрела в заснеженную безлюдную степь. Не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души.
1: Ты дашь сегодня покой дверям. А ну, садись на свое место. Берись за пряжу. Попробуй. Выскочи еще.
0: Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. Работа не клеилась, руки не слушались меня. Пряжа то и дело обрывалась.
1: Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли? Погибели на тебя нет, сирота поганая. Ну, иди-ка лучше отнимись.

0: Неси старухе Сайкал ихний мешок.
1: Да-да, иди.
2: Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюйшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери.
0: Бери мешок. Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай. Если позволят старики, переночуй там.
1: Ступай, Алтынай, ступай.
0: Иди, с глаз моих долой.
2: Я выскочила во двор, зажала мешок под мышкой и пустила сбежать в другой конец Саила. А голову точила только одна мысль. Вернулся ли учитель?
3: Алтынай, что с тобой? Ты что так бежала? Беда какая!
2: Нет, так просто. Мешок вот принесла.
3: Фу ты, негодница. Страху ты нагнала. Да хранит тебя святой Бог, беди.
2: Можно я у вас останусь сегодня?
3: Оставайся. Оставайся, ниточка моя. Да ты садись вот сюда, к огню, погрейся. Ты что-то с самой осени к нам не заглядываешь, а?
4: Ой, Господи. А ты, старуха, мясо положи в казан, да и угости дочку. И Дюйшен часом подоспеет. Да, давно бы пора ему дома быть. Но ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая.
2: Незаметно подобралась к окнам ночь. А Дюйшена все не было.
4: Старуха, давай-ка стели постель.
3: Да уж, пора.
4: Не приедет он сегодня. Поздно уже, и мало ли дел у начальников. Задержали, стало быть. А не то и давно бы уж дома был.
2: Мне постелили в углу за печкой. Но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы.
4: Да, как ты там, лошаденка моя? Ох-хо-хо, ведь клочка сена задарма не выпросишь. Овса за деньги не достанешь.
2: Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки.
5: Волки!
3: Буран накликают!
5: Нет, нет, старуха, неспроста это. Гонят они кого-то, человека или лошадь ли окружают. О, ой, упаси бог Дюйшена, ведь ему же все нипочем. Дурень он этакой. Ну-ка, дай-ка мне свету. Дай, старуха, свет.
3: Сейчас.
5: Да скорее ты пошевелись, Господи, ну быстрее. Да давай. Ой, настигли окаянный.
6: Ружье! Ружье, скорее, ружье!
7: Что ты?
6: Тут палку какое-нибудь ружье, скорее!
7: Да никуда ты не пойдешь! Никуда мы тебя не пустим!
5: Пустим! Пусти, подожди ты!
6: Не успел! Настигли у самого дома! Лошадь еще в дороге заморилась! А потом волки погнали! Она доскакала до Аила! И рухнула, как сноп. Тут они на нее и набросились. Пустите!
7: Подождите, да бог с ней, с лошадью! Подожди ты, главное, что сам живой остался. А не упади, конь, они бы и тебя не упустили. Сиди.
3: Святой не убедился,
4: ну, старуха, ты поди-ка подогрей, что там у тебя есть?
8: А ты
4: садись к огню, садись, успокойся. Давай к ногу, я сапоги сниму. Вот так. Вот так. А ты чего это так поздно выехал?
8: Заседание затянулось. Меня в партию принимали.
4: А, это хорошо. Ну ты выехал бы на другой день с утра, ведь я думаю, тебя никто бы не гнал в дорогу прикладом-то.
8: Я обещал детям вернуться сегодня. Завтра занятия в школе.
4: Ох ты, дурень ты! Старуха, только послушай, что он говорит! Он, видишь ли, обещание дал детям, соплякам этим.
8: Крабин.
4: А если бы ты в живых не остался? Да ты соображаешь ли своей головой, что ты говоришь?
8: Это мой долг, моя работа. Вот, всегда пешком ходил, а на этот раз лошадь у вас выпросил. на съедение волкам отдал.
7: Ладно, не об этом речь. Пропади она пропадом, это кляча. Век был безлошадным, и теперь не пропаду. Ладно, а будет стоять советская власть, наживу еще.
3: Дело говорит, старик, живем еще. А ты теперь-то ешь, ешь, сынок, пока горячая. Ешь.
7: Смотрю я на тебя, Дюшен, и вроде бы ты не глупый. Вот и скорее умный парень. А вот не пойму никак. Чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками, этими несмышленышами? Или ты не найдешь себе другого дела? Да наймись ты кому-нибудь в чабаны. Тепло и сытно будет.
8: Я понимаю, Караке, что вы мне добра желаете. Но если эти несмышленыши в дальнейшем так же будут, как вы, говорить, что зачем нам нужна школа, учение, то и дела советской власти далеко не пойдут. А вы хотите, чтобы она стояла, жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я больше ни о чем не мечтал. Вот и Ленин говорил.
7: Да, к слову. Вот ты все убиваешься, а ведь слезами не воскресишь Ленина. Эх, если бы была такая сила на земле. Или ты думаешь, другие не печалятся, не горюют? А ты загляни ко мне под ребра. Дымит там сердце горьким дымом. Вот не знаю, право, вот сойдется ли это с твоей этой политикой. Но хотя Ленин был человеком другой веры, а я 5 раз на день молюсь за него. А то я иной раз думаю, я, Дюшен, сколько мы с тобой его не оплакивали, все без пользы. И так я по-своему, по-стариковски рассудил. Ленин в народе самом остался и перейдет по крови от отцов к сыновьям.
8: Спасибо вам за ваши слова, Караке. Спасибо. Правильно вы думаете, верно. Он ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем. Кто это?
3: Да это Алтынай. Перепугалась давеча, вот и плачет за печкой.
8: Алтынай. Что с тобой, Алтынай? Ну почему ты плачешь? А? Да что ты, милая? Чего ты испугалась? Ну разве можно так? Ведь ты у нас большая. Алтынай, ну-ну-ну, взгляни на меня. Вот так, вот так.
2: Я крепко обняла Дюшена и уткнулась в его плечо мокрым горячим лицом. Ах, если бы он знал, что сердце мое сдвинулось с места от великого счастья, о котором я не в силах была рассказать. И пока я не успокоилась и не уснула, Дюшен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.

0: тоже я, братишечки, наделал. Боже мой, ах, что родные натворил. Я ей за место деревянной мясную ногу отпилил. Я ей за место деревянной мясную ногу отпилил. Ну как страшно.
1: Я не поняла, вы заказали?
2: Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас и не считают за людей.
1: Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. А вы?
2: Владика мне даром и не надо. Я в Мацесту сбросить лишний вес. Излишний вес, он словно бес.

летит. Душ к при моем-то аппетите, еле помещаюсь я в такси. Говорят, масластым нет проходу. Пышно-то сейчас не очень говорят. Душка, это ж западная мода. Наш что имеет, то и рад.

0: что я говорю, не ешьте на ночь. После 18 антракт. Но если гости к нам нагрянут, гости пусть рубают, что хотят. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там супец один. Выпьешь, станешь стройную, как тополь, как этот артист Никулин Валентин. Ну а эти, извиняюсь, йоги, душка — это сумасшедший дом. Я однажды завернула ноги в позу лотос, еле развязала их потом.
1: Где ж официант, будь он не ладен?
0: Вон он, приближается злодей. Будьте добры, мне 4 порции оладий со сметаной,
1: мне картошки, пиво и сельдей. Излишний вес, он словно бес, он цепко держит наши органы в осаде.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Зима откочевала за перевал. Уже гнала свои синие табуны весна. С оттаявших набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха. Может быть, это и была первая весна моей юности. Во всяком случае, она казалась мне краше прежних весен. С бугра, где стояла наша школа, открывался глазам прекрасный мир весны. Земля, словно бы раскинув руки, сбегала с горы, неслась, не в силах остановиться в мерцающие серебряные дали степи, объятой солнцем и легкой призрачной дымкой. Где-то за 3-9 земель голубели талые озерца. Где-то за 3-9 земель ржали кони. Где-то за 3-9 земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака —

откуда летели журавли, и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами. С приходом весны мы зажили веселее. Мы придумывали разные игры, беспричинно смеялись, а после уроков от самой школы до Ила всю дорогу бежали, громко перекликаясь.

0: как-то раз, когда я прибежала из школы, у нас во дворе стояли две чужие лошади. Еще с порога меня резанул какой-то неестественный смех тетки.
1: Да ты, племянничек, не очень-то тужи, не обедняешь. Зато потом, когда получишь голубку в руки, добрым словом меня помянешь.
2: Согласен, согласен, опа.
0: Когда я появилась в дверях, все сразу смолкли. У разосланной на кашме скатерти сидел, как пень, краснолицый грузный человек. Он покосился на меня из-под лисьей шапки, надвинутый на потный лоб, и, кашлянув, опустил глаза.
1: А, доченька, вернулась. Заходи, милая.
0: Дядя сидел на краешке кашмы, тоже с каким-то незнакомым мне человеком.
3: Тройка чаевития.
0: Они играли в карты, пили водку и ели бешбармак.
1: Доченька, там в казане еда. Покушай, пока не остыла.
0: Я вышла. На душе стало неспокойно. На другой день, когда после уроков мы все гурьбой вышли из школы, учитель подошел ко мне, пристально посмотрел мне в глаза и положил руку на плечо.
4: Ты домой не иди. Ты поняла меня, Алтынай?
0: Я помертвела от страха. Только теперь до меня дошло, что собиралась делать со мною тетка.
4: Я сам за тебя отвечу. А жить ты будешь пока у нас. Только далеко от меня не отлучайся. Алтынай, сейчас мы с тобой сделаем одно дело. Вот эти топольки я принес для тебя. Мы с тобой их посадим. И пока они вырастут, пока наберут силу, ты тоже вырастешь и будешь хорошим человеком. Алтынай, у тебя душа хорошая и ум пытливый, и мне кажется, что ты будешь ученым человеком. Ты сейчас молоденькая, как вот этот прутик. Ты похожа вот на эти топольки. Пусть счастье твое будет в учении. Звездочка ты моя, ясная.

погляди, как хорошо. Мы проведем арык вон от того родника. И увидишь, какие это будут красивые тополя. Они будут стоять здесь, на этом бугре, рядушком, как два брата. И всегда они будут на виду, и добрые люди будут им радоваться. Тогда и жизнь настанет иная, Алтынай. Все лучшее еще впереди.

0: Я стояла и смотрела на него. Я смотрела так, будто бы впервые увидела, сколько светлой красоты в его лице, сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким. Я хочу обнять и поцеловать вас». Но я не посмела. Постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было?
1: Ты не печалься, Алтынай. Найдем выход. Послезавтра я поеду в Волость. Буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Ты хочешь поехать?
0: Как скажете, учитель, так и будет. Хотя я и не представляла себе, какой он такой город. Но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. И на следующий день в школе я думала о том же. Как и у кого буду жить в городе? Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все-все, что прикажут.
2: Не отвлекайтесь, дети. Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом.
3: Но тут дверь шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку.
2: Вы по какому делу?
4: А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй, ты, бездомная!
2: Здесь только школьницы. И замуж выдавать еще некого.
4: Это мы еще посмотрим. Эй! Хватайте ее!
5: А ты что, безродный пес, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну прочь!
2: Вы не имеете права!
5: Что?
2: Входи сюда! Это школа!
4: А я же говорила, он сам давно уже с ней снюхался!
5: Да плевать мне на твою школу!
6: Учителя! Не
2: бейте! Бегите,
6: меня!
2: Алтынай!
6: Не бейте, учителя!
2: Беги, Алтынай!
5: Бей его! Сади по голове!
3: Ко мне подскочила разъяренная тетка вместе с краснорожим. Они накинули мне на шею косы и поволокли во двор. Я рванулась изо всей силы и на секунду увидела оцепеневших крики детей, а у стены забрызганной темной кровью Дюйшена. Учитель! Но Дюйшен ничем не мог помочь мне. Он еще держался на ногах, шатаясь точно пьяный под ударами извергов. Он пытался поднять голову, а те все били. Били его. А меня повалили на землю и связали руки. В это время Дюйшен покатился по земле. Учитель! Но мне зажали рот и перебросили поперек седла. Краснорожий был уже на коне и придавил меня руками и грудью. Те двое, что избивали Дюйшена, тоже вскочили в седло. А тетка бежала рядом и колотила меня по голове.
4: Дождалась! Водка! Вот как я выпроводила тебя! И учителю твоему конец!
0: Не помню, как и куда меня привезли. Очнулась я в юрте. У потухшего очага сидела угрюмая, высохшая, словно коряга, старая женщина. Лицо у нее было темное, как земля. Я повернула голову в другую сторону.
3: Ой, если бы я могла убить его взглядом!
5: Чернуха, подними ее! Усмири свою напарницу, втолкуй ей! А нет, все равно разговор с ней будет короткий.
0: Он вышел из юрты. А черная женщина даже не двинулась с места и не вымолвила ни слова. Ее потухшие, подобно холодному пеплу, глаза смотрели, ничего не выражая. Я смотрела в мертвые глаза черной женщины, и мне казалось, что я сама уже не живу, что я в могиле. Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам. Она была свободна.

черная твоя душа! Будь же ты проклята во веки веков! Захлебнись в моих слезах и крови моей! В эту ночь, 15 лет от роду, я стала женщиной. Я была моложе детей этого насильника. Таков вторая жена. О, как я ненавижу это слово! Кто, в какие гиблые времена выдумал его? Что может быть унизительнее положение подневольной второй жены, рабыни телом и душой?

0: Встаньте, несчастные из могил! Встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы! Пусть содрогнется черный мрак тех времен! Это говорю я, последний из вас, перешагнувший через эту судьбу. Не знала я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге, пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания, так же, как мой учитель Дюшен. Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Найдя деревянный колышек, я в отчаянии стала копать им землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руки, уже рассвело. Кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина. Как сидела я у подкопанного места, так и осталась сидеть. Не отодвинулась даже. Черная женщина молча продолжала делать свое дело. Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, и я сидела в ней точно в клетке. Потом я увидела, как откуда-то со стороны ехали три всадника. Они направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу на новое стойбище. А потом присмотрелась. Это был Дюйшен. А двое других в милицейских фуражках с красными петлицами на шинелях. У Дюйшена была забинтована голова, и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня, вышиб ударом ноги дверь, сбежал в юрту и сдернул одеяло с краснорожего.
1: Вставай! Гад! Теперь угодишь куда следует. Пошли! Ты думаешь, что истоптал ее, как траву? Погубил ее? Врешь! Прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на это конец.
0: Краснорожему связали руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу. Следом ехал второй. Я села на коня Дюйшена. Он шел рядом. Это бежала за нами черная женщина. Она точно сумасшедшая подскочила к мужу и сбила камнем с головы лисью шапку.
2: За черные дни мои, душегуб, не отпущу тебя живым.
0: Она забегала то с одной стороны, то с другой. Кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку.
2: Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя. Пусть твои кости останутся в поле, чтобы ворон выклевал твои глаза. Сги с моих глаз. Сгинь, чудовище. Сгинь.

0: Прошло немало времени, прежде чем злосчастную щель осталась позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня.
1: Алтынай, я не сумел уберечь тебя. Прости меня. Но если даже ты простишь меня, то я никогда не прощу себе этого. Успокойся, Алтынай. Послушай, что я тебе расскажу. 3-го дня я ездил в Волость. Ты поедешь учиться в город. Ты слышишь меня? Алтынай, смотри, какая светлая, звонкая речушка. Сойди с коня. Умойся. А хочешь, я отойду в сторонку и буду пасти лошадь. А ты разденься и искупайся в речке. И забудь обо всем, что было, и никогда, никогда не вспоминай об этом. Выкупайся, Алтынай. Легче станет. Ладно?
0: Я кивнула головой. А когда Дюшен отошел в сторону, я разделась и осторожно ступила в воду. Белый, синий, зеленый, красные камни глянули на меня со дна. Я невольно засмеялась первый раз за эти дни. Как хорошо было смеяться! Я бросилась в глубину потока. Течение стремглав выносило меня на отмель, а я вставала и снова кидалась в брызжущий поток. Унеси, вода, с собой всю грязь и погонь этих дней! Сделай меня такой же чистой, как ты сама, вода. Почему следы людей не остаются навеки на дорогих им памятных местах? Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа эта для меня всем дорогам дорога. Да будут благословенны тот день, та тропа, тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. А через 2 дня Дюшен повез меня на станцию. Оставаться в Аиле после всего, что случилось, я не хотела. Новую жизнь надо было начинать на новом месте. Сколько раз потом проезжала я мимо этой затененной тополями маленькой станции в горах. Мне кажется, что половину сердца своего я навсегда оставила там. В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее, словно бы сами сумерки знали о нашем расставании.
1: Я бы тебя, Алтынай, никогда ни на шаг не отпустил от себя. Но не имею права мешать тебе, ты должна учиться. А ведь я не очень-то грамотен. Уезжай, Так лучше будет. Ты станешь настоящим учителем, и тогда вспомнишь нашу школу. Может быть, и посмеешься. Пусть будет так. Пусть будет так. Ну вот, сейчас ты уедешь. Будь счастлива, Алтынай. И главное, учись, учись. Не плачь, Алтынай, вытри глаза. А те топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые. Ну, давай прощаться. Будь здорова, счастливого пути. Прощай, родная. Не бойся, иди смелей.
0: Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня. А потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне.
1: Прощай, Алтынай. Прощай, огонек мой.
0: Прощайте, учитель. Прощайте, дорогой мой учитель. Дюйшен побежал рядом с вагоном, потом отстал, потом вдруг рванулся. До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, исторгнутый с самого

0: Да, я училась в большом городе, о котором мечтал Дюйшен. Потом кончила рабфак, и меня послали в Москву в институт. Когда я училась на рабфаке, я написала Дюйшену письмо и призналась, что люблю его и жду. Он не ответил. На том оборвалась наша переписка. Я думаю, что отказал он мне и себе, потому что не хотел мешать мне учиться. Свою первую диссертацию я защитила в Москве. Для меня это было большой, серьезной победой. За все эти годы я не смогла побывать в Аиле. А тут началась война. Поздней осенью, эвакуируясь из Москвы во Фрунзе, я сошла с поезда на той самой станции, с которой провожал меня мой учитель. Мне повезло. Я сразу нашла попутную бричку, которая направлялась в совхоз через наш Аил. Я всматривалась издали в новые, незнакомые улицы, в новые дома и сады, а потом глянула на бугор, где стояла наша школа. И дыхание у меня перехватило. На бугре рядышком стояли два больших тополя. Они покачивались на ветру. И первый раз я назвала человека, которого всю жизнь называла учителем, просто по имени Дюйшен. Спасибо тебе, Дюйшен, за все, что ты для меня сделал. Не забыл. Значит, думал, как это похоже на тебя.
1: Что с вами?
0: Да так, ничего. Ты знаешь кого-нибудь из этого колхоза?
1: Знаю, конечно. Тут все свои.
0: А Дюйшена знаешь? Ну, тот, что учителем был.
2: Дюйшена. Так ведь он в армию ушел. Да, я его сам вот на этой бричке в военкомат отвозил.
0: У въезда в Аил я попросила паренька остановиться и сошла с брички. Дюйшен был в армии. Я свернула с дороги и пошла к тополям на бугор. Эх, тополя, тополя! Сколько же воды утекло с тех пор, когда вы были молоденькими, сизостволыми деревцами. Все, о чем мечтал, все, что предсказывал человек, посадивший и вырастивший вас, сбылось.

недолго стояла, прислушиваясь к шуму осенней листвы. С бугра мне была видна крыша новой школы, а наша уже и в помине не была. Потом я спустилась к дороге, встретила попутную бричку и поехала на станцию. Кончилась война. Я не знала, что стало с Дюйшеном. Мои земляки, приезжавшие в город, говорили, что он пропал без вести. В 1946 году, поздней осенью, я ехала в Томский университет в научную командировку. Где-то за Новосибирском наш поезд задержался на минуту на каком-то маленьком разъезде. Я стояла у окна и, глядя в него, смеялась над очередной шуткой моего соседа по купе. Поезд двинулся, набирая ход, проплыл за окном одинокой станционной домишко, и на стрелке я отпрянула от окна и снова приникла к стеклу. Там был он, Дюйшен. Дюйшен! Он стоял у будки с путейским флажком в руке. Не знаю, что со мной произошло. Стойте! Я кинулась к выходу, сама не знаю, что делать. Но тут увидела стоп-кран и с силой сорвала его с пломбы. Сшиблись вагоны, поезд резко затормозил и также резко отдал назад. С грохотом повалились вещи с полок, покатилась посуда, заголосили дети и женщины. А я была уже на ступеньках, спрыгнула, не видя под собой земли, как в бездну. И также, ничего не видя перед собой, ничего не понимая, пустилась бежать к будке стрелочника, к Дюйшену. Одним духом промчалась я вдоль состава, а Дюйшен...

0: побежал уже навстречу. Это был он, Дюшен. Его лицо, его глаза, только усы он прежде не носил и немного постарел. Дюшен, учитель!
1: Что с вами, сестрица? Что вы? Да вы, наверное, обознались. Я стрелочник Джангазин. Меня зовут Бейнел.
0: Бейнел?
1: Да.
0: Я не знаю, как я успела зажать рот, чтобы не закричать от горя, от боли, от стыда. Что я наделала? Я закрыла лицо руками и опустила голову. Толпа сбежавшихся пассажиров тоже почему-то молчала. И в этой жуткой тишине всхлипнула какая-то женщина.
2: Несчастная. Мужа или брата признала. Да не он оказался. Ошиблась.
3: Надо же быть такому.
2: Ой, чего не бывает.
4: Чего только не пережили мы в войну.
1: Идем, сестриц, я провожу вас до вагона. Холодно.
5: Идемте, гражданочка. Пойдемте. Мы все понимаем.
6: Люди расступились. Мы медленно шли впереди, а за нами все остальные. Кто-то накинул мне на плечи пуховый платок. Мой сосед по купе, весельчак, балагур, добрый, мужественный человек, он, кажется, плакал. Плакал и я. У вагона нас остановил начальник поезда. Он что-то кричал, грозя мне пальцем. Говорил что-то о судебной ответственности, о штрафе. Но я ничего не отвечала. Мне было все безразлично. Он сунул мне протокол, потребовал, чтобы я расписалась, но у меня не было сил взять в руки карандаш.
7: Оставь ее в покое. Я распишусь. Это я сорвал стоп-кран. Я буду отвечать.
6: По сибирской земле, по исконно русскому краю спешил припоздавший поезд. Как протяжную песню русских вдов уносила я в своем сердце скорбный отголосок от встречи с отгремевшей войной. Шли годы, уходило прошлое. Вечно звало грядущее с его большими и малыми заботами. Замуж я вышла поздно, но встретила хорошего человека. У нас дети, семья, живем мы дружно. Я теперь доктор философских наук. Часто приходится ездить, побывала во многих странах. А вот в Аиле больше не была. Это плохо, непростительно. Я не то что позабыла о былом. Нет, я не могла этого забыть. Я как-то отдалилась от него.

Вот бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике, да свернет к нему с большака в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек, разыщет то заглохшее место, раздвинет заросли и тихо ахнет. Давно никем не замутненная, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. Надо и товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Но на то она, наверное, и есть жизнь. Я вспомнила о таких родниках после того, как побывала в Аиле. Вы, конечно, недоумевали тогда, почему я так неожиданно уехала из Куркурео. Я была так расстроена, мне было так стыдно. Я поняла, что не смогу встретиться с Дюйшеном. Не смогу посмотреть ему прямо в глаза. Я чувствовала себя виноватой потому, что не мне надо было оказывать всяческие почести. Не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего Аила, старый Дюйшен. А получилось наоборот. Мы сидели за праздничным столом, а этот золотой человек спешил развести почту, спешил доставить к открытию школы поздравительные телеграммы ее бывших выпускников. Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом. Когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин? И слава Богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия. Очень хорошо, что мы в этом еще ближе подошли к Ленину. Я обязана была поведать молодежи о своем учителе Дюйшене. Я еще приеду к своему учителю и буду держать перед ним ответ. Попрошу прощения. Я хочу поехать в Куркурео и предложить там людям назвать новую школу-интернат школой Дюйшена. Да, именем этого простого колхозника, ныне почтальона. Надеюсь, что и вы, как земляк, поддержите мое предложение. Я прошу вас об этом. В Москве сейчас 2:00 ночи. Я стою на балконе гостиницы, смотрю на раздолье московских огней и думаю о том, как приеду в Аил, встречусь с учителем и поцелую его в седую бороду.

попутчикам будем петь про любовь и обман. Где роса улыбается с листьев, солнцу свой распевая мотив. Где стареют мужчины без писем и подолгу молчат, получив.

порог, жизни вдоль и поперек. Знаю близкие и дальние края, людей немало видывал, и вот пришел я к выводу, что хорошо веселым быть, друзья, веселым, веселым быть советом.

Там и песни, там и смех. Тот, кто весел, не стареет до 100 лет. Поэтому до ныне я не прихожу в уныние. И вам не унывать даю совет. И вам я, и вам не унывать даю совет. Для здоровья не вредна чарка добрая вина. Если встретиться с друзьями довелось, люблю признаться лично я пословицу отличную. Как воздух человеку нужен гость. Как воздух человеку нужен гость.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Рековый дождь счастью, есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог.

родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем, и назван мой город героем. У Черного моря а жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Родина втроем среди огня. Может быть, грудью, как родину, мой друг прикрыл

burns you up the most, like it or not. But baby, I like it hot.

нашем доме есть один оратор. Говорить он любит, но беда. Говорит, где надо, где не надо, целый день и ночь иногда. Раз его мы с девушкой видали, бойко говоря, он шел в кино. Свет погас, и все умолкли в зале. Фильм уже идет, но все равно. Он говорит и говорит, и говорит, и говорит. Он раскраснелся, весь горит. И говорит, и говорит, и говорит, и говорит. Ой, как болтает. Их, конечно, вывели из зала. И сказал он, чтоб досаду скрыть. Что-то в зале душновато стало. Лучше погулять, поговорить. Но какие могут быть гуляния? Нежные предложения.

Он болтает обо всем на свете, и остановить его нельзя. Устают привычные соседи, даже терпеливые друзья. Учатся и трудятся ребята, ну а он, как прежде,

сияют девушки, в глазах у них у всех блестят огни. Но мне не нравятся они. И вдруг пленила девушка меня, я без нее прожить не в силах дня. Влюбился я и без нее живу я, словно среди

мир кругом холодным и пустым. Ходить ужасно, грустно, холостым. Никто кругом вступать со мной не хочет в этот самый брак.

есть у нас в семье один всеобщий друг. Мы без него, поверьте мне, буквально как без рук. Совсем к нему идите, он в курсе всех событий, всегда вам может.

дядя Ваня, чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг. Где появился он в гостях, все радостно кричат. Ребята на его плечах висят, как виноград. Кило в нем полтора, становай, станцуй.

дядя Ваня, чудесный наш толстяк. Без дяди Вани мы не на шаг. Хотя влюбленным дать совет отказывался он, твердил, смеясь, увольте, нет, я в этом не силен. Однако в парке летом пыхтя бежал с букетом, и там признанье девушки.

Ваня хороший и пригожий, дядя Ваня всех юношей моложе. Дядя Ваня чудесный наш толстяк, без дяди Вани мы не на шаг.

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Думали ли вы когда-нибудь о том, откуда берутся сказки? Как начинается их жизнь? Вот сегодня вы будете слушать сказки, которые сочинил Алексей Николаевич Толстой. У Алексея Николаевича Толстого много прекрасных книг. Вы прочитаете их, когда станете взрослыми. Но он писал и сказки для детей. Кажется, нет на свете ни одного мальчика и ни одной девочки, которые не знали бы его сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А сколько у Алексея Толстого еще чудесных сказок! Как же так получается? Взрослый человек, писатель, а сочиняет сказки детям так, как будто он им товарищ, как будто видит и слышит то, что могут видеть и слышать только дети. Да, видит и слышит. Есть у него такие волшебные очки. Наденет он их, и ему, как и вам, 6 лет. И он вместе с вами придумывает, играет, затевает. Вспомните, вы ведь никогда не играете молча. Вы говорите вслух за каждую свою игрушку, за картинку, за узор на обоях. Так начинает жить сказка.

0: Нас двое у нашей мамы. Я и Зина.
1: Мы с моим братом Никитой живем в детской.
2: А еще в детской за сундуком жил медведюшка.
1: Да, его туда закинули, он и жил.
0: А на столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес.
1: В углу в ящике жили куклы.
0: Сломаны паровозы, вагоны. А под кроватью жил старый башмак и просил каши.
3: Каши, каши, каши.
0: А вечером, когда мы ложились спать, мама говорила:
4: засыпайте скорей, а то хорошие сны разбегутся.
0: А какие останутся?
4: Плохие, страшные.
0: Так оно и было. И мы старались поскорее зажмурить глаза и спать.
5: А потом детскую оклеили новыми обоями. Обои были очень хорошие. Но никто не досмотрел. Ни продавец, который продавал обои, ни мама, которая их купила, ни один человек не досмотрел вот чего. Маляр приклеил на самом верху, вдоль всего карниза, широкую бумажную полосу. На полосе были нарисованы 5 сидящих собак, и посредине их желтый цыпленок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять собачки и цыпленок с пумпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели 5 собачек и цыпленок, 5 собачек и цыпленок. Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал: «Ну-ну». И сказал это так, что это было непростое «ну-ну», а особенное. Да и маляр был необыкновенный маляр, до того замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать, молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек. Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал. Только его и видели. А потом и оказалось.
4: Странно. Никогда я такой полосы с цыплятами и собаками не покупала. Хотя, что же, пожалуй, это мило. Очень мило. Собачки и цыпленок.
1: А как цыпленка зовут?
4: Как зовут? Глупости какие. Ну, как его могут звать? Ложитесь, дети, спать. Пора, пора, а то хорошие сны разбегутся.
0: Ложимся, ложимся, ложимся.
6: Знаешь что? А цыпленка зовут Фовка.
0: Как Фовка?
6: А вот так. Сам увидишь.
0: Зина,
1: что?
0: Лезь ко мне под одеяло.
6: Давай, давай. Закроемся с головой.
0: Ага.
6: Давай спать.
0: Давай.

0: тебя глаза открытые?
1: Нет, зажмуренные.
0: Ты ничего не слышишь?
1: Потрескивает где-то.
0: Попискивает. И тени на стене.
1: Ага. Смотри, как мячики прыгают.
0: Это Вовка. Это он бегает. Ой, ой, ой. Ой, что это?
1: Это комар трубит. Он у нас за печкой зазимовал, а теперь слетел и затрубил.
0: Смотри-ка, солдатики со стола спрыгивают. И пушки, и солдатский генерал на белом коне.
2: Вперед!
0: А из-за сундука лезет медведюшка и расправляет все четыре лапы.
2: Вот его!
0: Смотри, смотри, с ящика в углу соскакивает крышка и уезжает паровоз. Вагоны! Кукла, Танька и Манька. А после всех лезет из-под кровати старый башмак.
3: Каши.
4: И все, и дети, и игрушки смотрят наверх, на широкую бумажную полосу, что наклеил маляр. На полосе нарисованы 5 собак, а посередине нет желтого цыпленка с пумпушкой на хвосте.
0: Смотри, Вовка убежал.
1: А ты разве тот же сон видишь?
0: Вижу.
1: Этот? Как же это так?
0: А вот так. Смотри, вон он, Вовка.
1: Вон, притаился за ножкой комода и на всех поглядывает.
2: Смирно!
1: Генерал командует, как самоделишный.
2: Штыки!
4: Храбрые игрушечные солдаты кинулись вперед, а Вовка выскочил навстречу и сделал страшные глаза. Солдаты разом воткнули в Вовку 30 штыков. Тогда сверху с полосы, что наклеил маляр, спрыгнул другой Вовка. Генерал ударил его саблей. Сверху спрыгнул третий Вовка. В него разом хватили бомбами 2 пушки. И в дыму ничего не стало видно. А когда белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал.
0: Ой, а Вовка? Ты видишь, где Вовка?
1: Вон он, вон и его.
0: Ой, все Вовки по комнате прыгают,
1: да. А я мигну, может быть, станет один? Вот, смотри.
0: Один.
1: Ой, и ты мигни, и у тебя будет один.
0: Сейчас мигну. Правда? Один.
2: Ага. Один? Ха-ха, ну так, теперь мой черед. Я ему сейчас покажу.
0: Ух, медведюшка Вовке покажет.
4: Медведь поднялся, разинул рот и побежал за Вовкой на плюшевых лапах. Вовка кинулся под кровать, и медведь под кровать. Вовка за горшок, и медведь за горшок. Вовка выпрыгнул на середину комнаты, подпрыгнул.
0: Ой, опять много Вовок.
4: Опять стало много Вовок. И все кинулись на медведя. Завыл медведюшка и улез к себе за сундук.
2: Ну, теперь примусь за ребятишек.
1: Что? Что? Что он сказал?
2: Примусь за ребятишек.
0: Вовка!
1: Это Вовка сказал?
0: Ой, ты что?
1: Кто-то меня за нос цапнул.
0: Вовка, это он клюнул.
1: Ой, а ты что?
0: И меня тоже за нос клюнул.
1: Ну вот, заревела. А я подожду и тоже зареву.
4: Конечно, пришла мама и только руками развела.
3: Что это такое у вас тут?
0: Вовка клюется.
3: Зина, сейчас же марш к себе в постель. Никита, замолчи. И спать, спать, немедленно спать. А то ваш Вовка отклюет вам все ваши носы.
4: Что оставалось делать? Конечно, они заснули. Но на другой день они забрались в коридоре за шкаф и стали думать.
0: Я думаю, думаю. Знаешь, зачем у нас появился Вовка?
1: Зачем?
0: В наказание за наши шалости, вот.
1: За какие?
0: За самые-самые.
1: Ну?
0: Нет, не ну. Ты видел, как мама руками развела?
1: Ну, видел.
0: Вот, а мама не такой человек, чтобы напрасно руками разводить. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже.
4: Начали припоминать. Припоминали и запутались.
0: А помнишь, как мы на даче?
1: Ага, мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей.
0: Вот.
1: Да, и шел человек в очках, и мы ему закричали: идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе. Помнишь? А доска сломалась, и человек упал в воду.
0: И неправда, этого не было. Это мы в книжке читали.
1: Нет, нет, нет, ни в одной книжке про такую гадость не напишут. Это мы сделали.
0: А я говорю, напишут.
1: Нет,
0: а я говорю, в книжке.
1: Нет.
0: А я говорю, ты по ночам рыбу ловишь.
1: Что?
4: Этого, конечно, Никита снести не мог. Они сейчас же поссорились. И вдруг опять кто-то страшно больно цапнул Никиту за нос.
0: Ой.
4: Смотрит он, а Зина тоже за нос держится.
0: Опять?
1: Опять?
0: Ой, Вовка, Вовка! Ну вот не будет нам житья от Вовки. Нужно нам от него избавиться.
1: А как?
0: Вот так. Нужно купить кнопок.
1: А зачем?
0: Увидишь, самое главное купить.
1: А где деньги взять?
0: А деньги у меня есть, 30 копеек. Мама дала на переводные картинки. Мама, мама, можно мы пойдем гулять?
5: Дети, только недолго.
0: Мы недолго.
5: И, пожалуйста, чтоб пальто на все пуговицы.
0: На все, пошли, Никитка.
4: Отпросились они гулять и прямо побежали в магазин. Там две девочки как раз картинки покупали. Замечательные картинки. Продавщица так ими любовалась. Наверное, ей жалко было с ними расстаться. Целая куча этих картинок лежала на прилавке. Но все-таки...
0: Все-таки дайте нам, пожалуйста, кнопок на все 30 копеек.
4: Купили они кнопок на все 30 копеек, вернулись домой... Подождали, когда отец и мама уйдут, и притащили в детскую лестницу. Зина взяла коробочку с кнопками и залезла на лестницу под самый потолок.
0: Повторяй за мной. Я с моим братом Никитой...
1: Братом Никитой...
0: Даем честное слово.
1: Слово?
0: Никогда не шалить.
1: А если будем шалить, то не очень.
0: А если очень будем шалить, то тогда, тогда...
1: Тогда сами скажем, чтобы нас наказали.
0: А ты, Вовка, со стены не ходи, не ходи, не ходи.
1: А то тебя старый башмак съест.
6: Съем, съем.
4: И Зина вынула из коробочки кнопку и приколола Вовку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко, что он даже не пикнул, ногой не дрыгнул.
0: Всех было 16 Вовок, и всех я кнопками
7: приколола.
1: И с тех пор Фовка нам не страшен.
7: И мы сразу засыпаем, и хорошие сны от нас не разбегаются.
1: А если что, так у нас под кроватью старый башмак.
7: Он всегда голодный, каши просит.
6: Каши, каши.
1: А если Фовка что-нибудь, так он его сейчас...
6: Съем, съем, съем.

Есть у Алексея Николаевича Толстого сказка «Снежный дом». Эта сказка необыкновенная, волшебная. Вот, послушайте. Ну, волшебство, начинайся. Начинайся сказка «Снежный дом».

0: Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы.
1: Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Им повсюду можно кататься.
0: И вниз к речке на ледянке турманом лететь, и скувыркиваться с ометов соломы.
1: Не хотят подходить мальчишки только к нашей избе.
0: К Аверьяновой избе, что посередине села. Намело у Аверьяновой избы сугроб высоченный, выше крыш. Стоит сугроб поперек улицы, и все село пополам делит.
1: На том конце кончанские мальчишки живут, на этом здешние, а наша изба посередке.
0: Живет в этой избе мужик Аверьян, сын его Петечка, бегай теленок и кот Вася. Аверьяну что? Он силен да сердит, его все в деревне боятся. И кот чуть что шмык под печку, а теленок только и знает пойло лакать. Хуже всех Петечки. Изба-то посередке. И кончанские мальчишки грозятся, и здешние кричат, и никто не принимает играть.
1: Ох, скучно.
0: Скучно стало Петечке. И принялся он в сугробе нору копать.
1: Чтобы туда залезть одному и сидеть.
0: Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, а как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег. Тихо в нем, хорошо.
1: Пусть кричат, пусть грозят. Ни у кого из мальчишек такого дома нет.
0: Тут серый кот в снежный дом лапу просунул. Обрадовался Петечка. Серого кота за лапу под полушубок подтащил.
1: Вася, Вась, у меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?
0: Ничего не ответил кот Вась. Вывернулся и назад под печку мышей вынюхивать. Опять один Петечка, опять скучно ему. Только слышит, хрустнул снег, потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки махонький мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу.
2: А вот коза рогатая, а вот коза бодатая.
1: Еще пободай.
2: Не могу, боюсь тебя напугать очень.
1: А ты кто?
2: А я мужичок-слокоток.
1: Ну, теперь я тебя забоялся.
2: Да чего ж меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе теленок, дух от него тяжелый. Не могу я к тебе в избу ходить. А тут мне кот Вась сказал, Петечка дом снежный построил.
1: Ты со мной играть пришел?
2: Ну, играть-то мне не с руки. Я дочку кликну, она поиграет.
0: Прижал мужичок с локоток ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке. Чернобровая, голубоглазая, косичка торчит, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась.
3: Здравствуй, Петечка.
1: Здравствуй.
2: Ну, играйте, ребятишки. А мне не досуг.
0: Попрощался мужичок с локоток и в снег улез. А девочка опять засмеялась.
3: Давай в представленыши играть.
1: Давай. А это как? Чё-то боязно.
3: А ты, Петечка, представляй. Вот будто на тебе рубашка красная. красная, шелковая. Ты на лавке сидишь, а около крендель.
1: Крендель. А крендель можно есть?
3: Можно, можно. И сидишь ты на лавке, крендель жуешь, а я избу мету. Шур-шур-шур-шур. И кот Вась о печку трется.
1: Ой, Васька.
3: Чисто у нас. Солнышко светит.
1: Светит.
3: И вот собрались мы за грибами. В лес побежали. Босиком.
1: По снегу-то.
3: По траве. Не видишь разве? Лето у нас, вон трава зеленая. Дождик припустил.
1: Дождик, дождик, пуще.
3: Дождик, дождик, пуще. По зеленой пуще. Черики, чегерики, по воде пузырики. Пробежал низенько, а мочил мокренько. Ой, ладога, ладога, золотая радуга.
1: Радуга.
3: Радуга. Опять солнышко проглянуло. Ну, до леса мы добежали. А грибов-то там, видимо-невидимо.
1: Ага, красные. А вон боровик. А есть их можно? Они не поганые, представленные-то грибы.
3: Да можно, можно их есть. Вон, гляди, я целую сковородку нажарила. Вкусно?
1: Вкусно. А теперь как играть будем?
3: А теперь купаться пойдем. Вон, косогор-то. Ну-ка, Петечка, катись на боку.
1: Вода в реке ясная.
3: И на дне рыбу видно.
1: А у тебя булавки нет? Я б сейчас пескаря на муху поймал.
0: Но тут мужичок с локоток вернулся и дочку обедать увел. А на завтра опять прибежала мужичкова дочка. И с Петечкой они придумали не весь что. Где только не побывали. И так играли каждый день. Но вот преломилась зима. Нагнало с востока сырых туч, подул мокрый ветер, почернел навоз на затворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а мужичкова дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза. Тут девочка мужичкова дочка из дыры в стенке выглянула.
3: Ты что? Играть давай. Ой, теперь, Петечка, здесь играть нельзя. Мокрота, ни до чего не дотронешься.
1: В представленыши хочу играть.
3: Глупый ты, глупый. Весна идет, она лучше всяких представленышей. Ты смотри-ка.
0: Взяла девочка Петечку за руку и побежала с ним на улицу к Аверьяновой избе. А у Аверьяновой избы сугроба, как не бывало, ухнул, осел, рассыпался. Кончанские мальчишки не грозятся, здешние не кричат, стоят и во все глаза смотрят. Девочка посмотрела на них, засмеялась и дальше побежала, а Петечку за руку держит. Сбежала она под горку по талому снегу и в лес. А в лесу из-под снега студеные ручьи бегут. Лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья. Ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются. Прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребают, кувыркаются. В синем небе гуси летят. Мужичкова дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула.
3: Ау, барсуки, ежи, медведи, полно вам спать!
0: Петечка на мужичкову дочку поглядел, тоже ладони ко рту приложил и тоже закричал. Аукнулось по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись голоса.
3: Ау! Ау! Мальчишки, побежим им навстречу.
1: Кота бы еще нам взять.
3: Ау, кот! Ау, Васенька!
0: Разом кот явился, хвост трубой, и глаза воровские горят. И побежали они втроем, Петечка, мужичкова дочка и кот, навстречу мальчишкам и кончанским, и здешним.
1: А кончанские не грозятся, а здешние не кричат.
0: Не кричат, не грозятся, вместе играть хотят.
1: Да не в представленыши.
0: Не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, барсуков, медведя и под солнцем на крутом берегу бегать в горелки, водить веселые хороводы.

0: только время пришло. Отпирают, трезвонят ключами, и разрушено все. И со вздохом глядишь на часы, только время пришло. Отпирают, трезвонят ключами, и разрушено все. И со вздохом глядишь на часы, кто тут прав, кто не прав. Я прошу вас, не надо, не спорьте, слишком короток век. Не прошел бы за спорами весь, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс.
1: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

страшнее, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

в жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек.

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

0: Орел и петух.
1: Торчишь все время возле свалки.
2: Забыл про крылья, стыд и срам.
1: Взлетишь и то не выше палки, тоски не знаешь по горам. И в небо не стремишься, видно, хоть крылья с детства ты носил. На птиц глядишь, и не завидно? Так петуха орел спросил. К чему мне взлеты и паденья? Ответ готов у петуха. В навозе роюсь целый день я, и жизнь, ей-богу, неплоха. Орел рванулся, как от боли, и крикнул: «То-то и оно! Горшок с похлебкой вместо воли! А вместо сердца что? Зерно!» И тотчас к небу, как взовьется, решив на свой орлиный лад. Не всяк поэт, кто так зовется, не всяк орел, хоть и крылат.

0: Лисья дружба.
1: Ворона глупая на дереве сидела и преспокойно сыр голландский ела. А в это время мимо шла лисица, спеша из дальних стран на смотр лесных громил. И как в старинной басне говорится, лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, на цыпочках лиса к тому подходит древу и сладко говорит: «О, птица королева! Ты звонче соловья, владычица лесов! Я, как ценительница птичьих голосов, давным-давно одну мечту лелею, хоть миг да насладиться песней твоею». Ворона от таких похвал чуть с ветки не слетела. «Видать, и вправду удивить могу я мир!» Нахухлилась, раскрыла клюв, запела и, как известно, выронила сыр. Но тут случилось чудо. Вопреки всем лисьим правилам, заморская лисица под деревом густым сидит, не шевелится и только пялит желтые белки. Она и лапкой сыра не касалась. Ворона с непривычки испугалась. «Так значит, басни врут? Лисе не нужен сыр? Зачем он мне? От сыра лишний жир», — ответила, взмахнув хвостом, лисица. «Мне песнь твоя нужна, красавица, певица. Ах, что за голосок? Ах, браво, браво, бис! Ну, спой еще разочек, родная, не скупись!» Ворона трижды поклонилась и снова трели выводить пустилась. «Ну, — говорит лиса, — не пенье, просто чудеса. О, как бы я тебя вознаградить желала, когда бы ты не возражала, тебе я с собственного брюха готова меха нащипать и пуха, чтобы в твоем гнезде зимою было сухо, чтоб не охрип твой голос золотой». Ворона с ветки прыг к подруге дорогой. Ворону глупую лиса так дружески прижала, что через 5 секунд ворона не дышала, а хитрая лиса промолвила: «Постой, теперь-то съем тебя, голубка, вместе с сыром. Нет, я не та лиса, что высмеяна миром была в старинных баснях. Что мне сыр? Я и ворону съем, а там, глядишь, весь мир. Недаром лгать умею без запинки. Подвластны будут мне земля и небеса». Но в это время шел охотник по тропинке и бросилась бежать, поджавши хвост, лиса. Читатель, друг, скажи, встречал подобных лис ты? Им имя — империалисты.

0: сила солнца.
1: Однажды старая сова, ведя с кротом беседу, такие молвила слова угрюмому соседу. Ах, время тяжкое, сосед, для нас с тобой настало. Слепит глаза нам солнце свет, совсем житья не стало. Осталось только помирать, до срока лечь в могилу. Нет, надо повод подобрать, чтоб погасить светило. Пусть сгинет свет, пусть сгинет день, пусть станет мир пустыней, да воцарятся ночь и тень на все века отныне. Тогда-то под покровом тьмы окрепнет наше братство. Глаза раскрыть сумеем мы и наживем богатство. Ну, по рукам идет, идет. И вышли в путь сова и крот. Спешат по кочкам, по буграм и думают, быть может, уже к утру удастся нам светило уничтожить. Летит сова, пугая бор, и крот несется шало. Но в это время из-за гор большое солнце встало, срывая клочья темноты, исполнясь дивной силы. Деревья, травы и цветы оно позолотило. Сова и крот от тех лучей едва не ошалели. Вопят, бегут среди камней, хотят укрыться в щели. Сова умолкла, крот притих, глаза слепые пялят, но солнце настигает их, лучами жжет и жалит, все радостней, все горячей, льет щедрый свет светило. Оно огнем своих лучей врагов испепелило, и канули во мрак и тень сова и крот безгласно. А солнце светит, ясен день, и жизнь кругом прекрасна.

0: шкаф.
1: Он очень содержателен и скромен. Посмотри, он даже носит платье не сверху, а внутри. А тот, кому он служит, иной имеет вкус. Он разодет снаружи, а в середине пуст.

0: туфля.
1: Нарядная туфля — царица паркета. Вздыхают по ней сапоги и щеблеты, и только обутая в туфлю нога в ней видит жестокого злого врага. Ей, видимо, больше о туфле известно. У них отношения самые тесные.
0: Сундук.
2: На кухне звон, кипенье, стук, потрескивание и журчанье. И только замкнутый сундук презрительно хранит молчанье. Но ты на внешность не смотри и не суди о нем с поспешностью. Он совершенно пуст внутри при всей своей солидной внешности.

0: От глупости лекарства нет.
1: Незрячий книгу написать, ведь свет закрыт слепцам, не может. Хвостун умеет лишь болтать, дела вести с таким кто сможет? Поможет ли глупцу совет? От глупости лекарства нет. Никто приличной шить бешмет, не будучи портным, не сможет. Лишь тараторят болтуны. Но если в небе нет луны, то ночи без нее темны, мрак светом быть дневным не может. Глупец зовет чужим свой дом, а понедельник четвергом. Хлеба на 10 верст кругом убрать серпом одним кто сможет? За рис простой ячмень приняв, ты варишь из него пилав. Ячмень и с множеством приправ стать рисом дорогим не сможет. Песок хоть насыпай в сусек, не выйдет из песка чурек. Навоз не поле, и вовек грязь быть ничем другим не может. Дела у глупых никуда, а речи хороши всегда. Самур, если в реке вода быть с привкусом морским, не может. Мне долго ли учить глупцов намеками моих стихов? В лисиц не превратить слонов, слон зверем стать иным не может. Умеет Сулейман слагать стихи, его душа тетрадь, и может ли шаир смешать хорошее с дурным? Не может.

0: Ребенок, ежик и змея.
1: В лесу однажды в выходной с ребенком женщина гуляла, легла под солнцем, задремала, и что стряслось, совсем не знала с ее дочуркой родной. Девчушка, там, где тропка вьется, вдогон за бабочкой несется, рвет цветики свои, а на пушке... Что за штука? На солнце греется гадюка, блестит узором чешуи. Ребенок рад, игрушка просто диво, и с нею поиграть спешит. А дива, извиваясь льстиво, тихонько, вкрадчиво шипит. «Дитя, с тобою будем мы дружить счастливо. Тебя я ласково и нежно обовью, узнаешь ты любовь мою». Но тут внезапно возле детских ножек сердито фыркнул ежик и бросился отважно на змею. Как молния успела взвиться змея, и вот уж хочет сбиться, ведь зубы у нее крепки, но ежик весь в штыках колючих. Он не боится жал гадючих и рвет гадюку на куски. Девчурка стиснула от гнева кулачки, кричит на ежика: «Урод и забияка! Игрушку новую испортил ты мою, за это я тебя побью! Ты бяка!» «Дитя», ей отвечает еж, «пусть бяка я, пусть я колюч, пусть не пригож, но я сегодня уничтожил смерть твою. Вот подрастешь, оценишь ты услугу и скажешь мне спасибо, словно другу». Ошибку детскую я здесь готов простить. И вовсе не детей имел я на примете. Есть дядьки взрослые на белом свете, что и змею готовы приютить, которая умеет им польстить. Таким милее льстивый гад ползучий, чем верный друг, хотя бы и колючий.

0: На полпути меж Пасапланга и Домбиита, в горах Кастильего, расположен маленький городок Кабеса-дель-Буэй, что означает «бычья голова». Вопреки шутливому названию, в этом городке нет ни одного быка, а в горах пасутся только овцы да козы. Кабеса-дель-Буэй ничем не отличается от других городков Испании. В его садах, как и всюду, цветет миндаль, растет инжир. И оливы так созревают в январе, так же, как и в других местах. А виноград, арбузы и дыни не менее сладки, чем в Валенсии. Но если бы Алькат и Аббат, которые в свое время подыскивали имя этому городку, были поумнее, они бы назвали его не «бычья голова», а «раненый бык». Но, как известно, градоначальники того времени тоже отличались тупостью, а служители церкви вообще не блистали мудростью. Вот поэтому-то городок еще и по сей день называется Кабеса-дель-Буэй. Эта ошибка в названии бросается вам в глаза еще за несколько километров от городка, когда вы едете мимо него из Пасапланга в Домбенито. Ваше внимание приковывают прежде всего не побеленные дома и не зеленые сады, а мощный горный массив на западной его стороне. И если случится вам въезжать в городок на закате солнца, то гора так живо напоминает раненого быка на песке арены, упавшего на колени с наброшенным на рога красным плащом Торадора, что эта картина никогда не изгладится из вашей памяти. И вот в этом городке много лет тому назад жил бедный пастух Карло. Когда ранним утром он появлялся на улицах и начинал играть на гитаре, двери хлевов широко распахивались, и городок заполнялся гуртами овец и коз. Наигрывая, Карло удалялся в горы, а овцы и козы послушно следовали за ним. К концу дня, когда вблизи городка вновь звучала знакомая гитара, дети радостно бежали домой и кричали: «Мамита, открывай ворота! Овечий король идет!» И матери открывали калитки, чтобы загнать в хлев овец и коз. По вечерам Карло направлялся на рыночную площадь, а все черноволосые красавицы и юноши устремлялись за ним. Он садился у колодца, брал в руки гитару и принимался играть и петь.
1: En la lejanía recordé tu negro mirar y tu rir, que en esta playa cobijé todo mi querer y mi sentir. Oyendo el susurro que en el mar con ese bebé vengo da su sol.

0: и голос у овечьего короля. Задумчиво говорили мужчины, выколачивая мостовую свои длинные деревянные трубки. А девушки пускались в пляс, подпевая Карлу. «Овечий король, спой еще, спой!» раздавалось со всех сторон, когда над горным утесом, похожим на раненого быка, уже загоралось алое зарево заката. Однажды вечером по рыночной площади проходили Алькат Антонио Зайчий Хвост и судья Фредерико Капустный Качан. «Послушай», — сказал Зайчий Хвост судье, «они этого голодранца величают королем, а законному королю подати не платят. Как ты думаешь, правильно это?»
1: «Нет, сие не соответствует букве закона», — ответил судья. «За это надо б насудить».
0: На другой день Антонио Зайчий Хвост и Фредерико Капустный Качан собрали всех именитых мужей города и долго обсуждали, имеет ли Карло право называться королем или нет. И, наконец, пришли к единодушному решению. Судья обмакнул кривое петушиное перо в баночку с чернилами и написал на высушенной свиной коже:
1: «Запрещаю жителям Кабесы дель Буэй, а также его ближних и дальних окрестностей, называть пастуха Карло королем, ибо королем подобает именовать единственно законного государя Испании, которому все подданные обязаны исправно платить налоги. За поругание королевского звания все будут привлечены к ответственности и сурово наказаны, так же, как пастух Карло, которого завтра будет судить высокий суд на рыночной площади нашего славного города».
0: Глашатый с рожком в руке обошел улицы. И на другой день, задолго до назначенного срока, все от мала до велика толпились уже на рыночной площади, чтобы посмотреть на суд. По городу прошел слух, что пастуху Карло отрубят голову. Один лишь Карло был совершенно спокоен. Он отыскал большой арбуз, срезал верхушку и деревянной ложкой выгреб всю мякоть. Пустой арбуз Карло надел себе на голову, словно шапку, и отправился на рыночную площадь. Рожок глашатая возвестил, что прибыл высокий суд. Все сняли головные уборы, и только пастух Карло остался с арбузом на голове.
1: «Почему ты не снимаешь шапки перед высоким судом?» спросил Алькат Зайчий Хвост.
0: «Потому что шапки у меня нет и не было. Служа в поте лица королю, я не смог на нее заработать. И если его величество будет еще долго здравствовать, то у меня нет ни капли надежды приобрести ее».
1: «Тогда сними этот зеленый огурец с головы!» сердито выкрикнул судья Капустный Качан.
0: «Это не огурец, а арбуз», — поправил Карл. «Вам, как судье, следовало бы в этом разбираться, иначе ваш суд легко может перепутать правого с виноватым».
1: «Ладно, тогда сними с головы арбуз и слушай»,
0: — гневно приказал судья Капустный Качан. «Это противозаконно, уважаемый судья. Во-первых, на судейских церемониалах перед лицом суда полагается снимать шапку. Но нигде не сказано, что надо стаскивать с головы арбуз. Во-вторых, это единственный арбуз, который мне принадлежит. А моя голова – единственное место под солнцем, на которое я могу выращивать арбузы, ибо ни огорода, ни поля у меня нет. И в-третьих, если бы вы судили богача, что почти никогда не бывает, то разве приказали бы ему сорвать арбуз с его бахчи?» Судьи пришли в замешательство и стали спорить. Одни были за то, чтобы снять арбуз, другие возражали. Наконец решили послать двух вооруженных стражников за сводом законов. Те запрягли осла в двухколесную тележку и привезли целый воз свиных кож и пергаментов. Однако ни в одном законе не было указано, что перед лицом суда нужно снимать арбуз. И суд признал следующее. Поскольку арбуз не шапка, подсудимый Карло может не снимать его с головы. Тогда председатель суда спросил.
1: Городской пастух Карло, почему ты величаешь себя королем? Разве тебе не известно, что нищему пастуху непозволительно сравнивать себя с высокородным главой государства?
0: Во-первых, ответил Карло, я никогда не называл себя королем. Так зовут меня другие. Во-вторых, король не может быть более высокорожденным, чем я, так как я, по рассказам моей матери, родился на самой высокой горе Кастильяка. И в-третьих, я думаю, что неправильно называть короля головой, потому что, как вы видите, у каждого из нас своя голова на плечах. И Карло показал на людей, которые заполняли рыночную площадь, и, задрав головы, внимательно слушали его и поддакивали. Правильно, Карло, у каждого из нас своя голова на плечах. Эти слова вконец разгневали судью.
1: Ты слишком умен для нашего города, а за твои мятежные речи тебя следует покарать. Ты будоражишь весь город, и люди, пожалуй, охотнее повиновались бы тебе, нежели мне, алькаду или королю. Поэтому мы решили тебя наказать, укоротив твою умную макушку на 2 вершка.
2: Ему отрубят голову, заволновался народ.
0: Но Карло стоял так же спокойно, как и раньше, и на его лице не было заметно ни малейших признаков отчаяния. Когда вооруженная стража подвела Карло к месту казни, чтобы отрубить ему голову, пастух сказал:
3: «Орудуйте побыстрее, чтобы я мог скорее поужинать, ведь я сегодня целый день ничего не ел».
0: Стражники переглянулись и решили. От страха он, как видно, спятил. Услышав это, Карло ответил:
3: «Дуракам всегда кажется, что другие глупы. Отмерьте поживее 2 вершка от макушки и заканчивайте дело, чтобы я поскорее освободился. Дома меня ждет обед».
4: «Хорошо, тогда сними арбуз», — сказал стражник.
3: «Арбуз я не сниму. Сам судья признал, что я могу не снимать его с головы. А если вы принудите меня это сделать, то за ваши незаконные действия судья велит отрубить вам голову».
0: Стражники боязливо переглянулись. Потом один из них отмерил 2 вершка от верхушки арбуза и на зеленой корке провел концом сабли царапину, чтобы знать, где рубить.
4: «Осужденный, каково твое последнее желание?» — спросил стражник. «Мы обязаны сообщить о нем судье. Он постарается его исполнить».
0: «Мое первое и последнее желание, — ответил Карло, — чтобы с этого дня в Испании никогда больше не рождались глупцы, а все старые побыстрее перемерли. Передайте это судье и скажите, что я очень прошу его выполнить мою последнюю волю». Тогда стражник взмахнул саблей, силой ударил. С головы Карла слетел кусок зеленой арбузной корки. Карло спокойно снял оставшийся круг арбуза, протянул его страже и сказал: «Вместе с моим последним пожеланием отнесите судье эту арбузную корку и скажите, что ее посылает Карло и его белой козе». Когда стражники доставили судье арбузную корку и подробно передали последнюю волю пастуха, судья побагровел и раздулся от гнева, как бурдюк, полный вина.
1: «Он бунтовщик!» — закричал судья Капустный Качан. «Если все станут такими умными и хитрыми, как этот пастух, то не мы будем управлять ими, а они и нами. Но так как с первого раза вам не удалось отрубить преступнику голову, то по древним обычаям повторять тот же самый способ казни нельзя. Поэтому идите, отыщите пастуха и повесьте его овечью душу в моем оливковом саду».
0: Стражники направились хитрым.

Ну ладно, если судье так угодно, возьмите ее. И Карло отдал вооруженным стражникам своего единственного ягненка, Белохвостика. Исполнив приговор, стража поспешила доложить судье. Ваша милость, все выполнено, как вы изволили приказать. Его овечья душа повешена за ноги в вашем оливковом саду. Судья, отпив глоток вина, удовлетворенно погладил свою короткую бородку. Хорошо, хорошо. За верную службу я вас награжу. На следующее утро Карло, как обычно, шел по улицам и наигрывал на гитаре. И опять все двери радостно открывались, и к пастуху выбегали гурты белых коз –

0: Один только ягненок Белохвостик брыкался подвешенный к оливковой ветви и блеял. Мя-мя-мя. Судья и Алькат решили, что это стонет душа казненного пастуха. Капустный качан и зайчий хвост вышли в сад, чтобы посмотреть на него, но увидели лишь ягненка Белохвостик. Потрясенные до глубины души, они рухнули на земь, да так и не поднялись. Городские мальчуганы освободили Белохвостика от веревок, и он весело побежал в горы искать сочные листья. В тот же вечер на рыночной площади Карло опять играл на гитаре, а люди толковали между собой. Судья Капустный Качан и Алькат Зайчий Хвост с перепугу умерли от удара. А Карло добавил: «Да, они выполнили мое последнее желание. Так будем же радоваться, друзья, что двумя деспотами, глупцами и королевскими прислужниками стало в Испании меньше». В тот вечер Карло играл лучше, чем когда-либо. А горожане веселились и не могли заснуть до самого утра.
1: Corazón, corazón, corazón, ya deja de latir, que el amor ya vendrá. Con loco frenesí, corazón, corazón, corazón, ya deja de latir, que el amor ya vendrá. Con loco frenesí.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

актера мне немножко вернулась девчонка, улыбки не тая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать и запела, милая моя.

on summer nights to a trail in the heights just to watch

0: спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не приукрашивайте, а вы, люди, объясните им, почему.
1: Почему долго длится зима и так быстро проходит весна? Почему, если нам не до сна, старикам снятся детства?

почему? Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, а вы, люди, ничего не приукрашивайте, а вы, люди, объясните им, почему?

Даже грубый асфальт пробивает былинка, трава. Почему тает звездная пыль на губах и ресницах твоих, и ночные слова так похожи порой на дневные слова, но по-разному их говорят.

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени, по волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

Пусть завтра кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Пока ты любишь жить.

утро кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

0: Слушаю.
1: Лида.
0: Кто это? Алло! Алло, кто это говорит?
1: Это я.
0: Ты?
1: Узнала?
0: Да.
1: Я приехал.
0: Да.
1: Тебе неудобно говорить?
0: Нет, нет, нет, нет. Не то. Ой, ой. Я просто не знаю, что тебе сказать.
1: Ну, ничего не говори.
0: Откуда ты знаешь мой номер телефона?
1: Узнал еще утром.
0: А когда ты приехал?
1: Вчера. Алло, ты меня слышишь?
0: А, алло, да, да, да, да.
1: И мне показалось, что ты пропал.
0: Ты изменился?
1: Наверное.
0: Я тебя не узнаю?
1: Узнаешь.
0: Посидел?
1: Сильно.
0: Я тоже. Тоже. Не помолодела.
1: Лида, ты счастлива?
0: Конечно.
1: Слушай, я завтра уеду.
0: Как? Уже?
1: Я приехал только посмотреть на тебя.
0: Не надо.
1: 20 лет было, не надо. Слышишь? А сейчас надо. Очень надо, Лида.
0: Я очень изменилась. Я другая.
1: Лучше?
0: Спокойнее.
1: Но ты мне по-прежнему нужна.
0: Хочется верить, но это все выдумки.
1: Я хочу тебя видеть, Лид, сегодня. Слышишь, сейчас.
0: У тебя что-нибудь случилось?
1: Нет, нет. То есть, скорее нет, чем да.
0: Я не знаю. Хорошо. Я буду 9:30.
1: Там же.
0: Там же.
1: Лида, может быть, пораньше?
0: Нет, 9:30. Почему ты не кладешь трубку?
1: Я жду, когда ты это сделаешь.
0: Хорошо. Значит, 9:30.
1: Ладно.
0: Ну, Валера, я прошу тебя, положи трубку первой.
1: Нет.
0: Иначе я опоздаю.
1: Я просто не могу.
0: Я тоже. Мне кажется, что меня кто-то разыграл. И все кончится.
1: Нет, это правда я. Ну, хорошо. Хорошо, сейчас я наберусь мужества.
0: Спасибо.
1: Ну, все. Жду. И... Ну, ладно, все. Угу. Значит, 8:30.
0: Угу.

том же месте. В том же месте. Это было 20 лет назад. Мы сидели на скамейке вечером, прижавшись друг к другу. Перед нами был порт, огни на малу, далеко уходящее море, огни на кораблях, огни на далеком мысу, где кончался город. Я должен был уезжать в тот вечер около полуночи. Меня больше ничего не связывало с этим городом, кроме нее. Даже скорее я бежал из этого города, где неделю назад умерла моя тетка, где началось и кончилось мое детство. Меня гнало отсюда, от этих огней, от бескрайнего, уходящего в ночную тьму спокойного моря, ощущение, что жизнь, моя жизнь может пройти мимо меня, что здесь, на этих невысоких крымских холмах, с их бесконечными виноградниками, ветрами со степи, здесь нет места для той большой, заманчивой, опасной, но бесконечно влекущей меня жизни. Обычные мальчишеские мысли, обычные мысли крепнущего мужчины, что-то от желания проверить свою волю, укрепить ее, добиться своего, чего именно, я даже не знал тогда этого точно.

Она смотрела на меня своими чуть встревоженными глазами. Ее пальцы как бы не хотели отпускать меня. Она почти ничего не говорила. Но тогда, в тот момент, я понял, что она просто еще не верит, что пройдет час, и меня не будет здесь. Не будет на этой скамейке, не будет в нашем заросшем доме, не будет на улицах, не будет в городе, не будет. Уже много позже я понял, как призрачно утешение, что любимый тобой человек есть и живет, и даже, наверное, думает о тебе, но где-то в другом месте земли, где-то за горизонтом, там, вне тебя, вне твоих сил, желаний. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда прощаетесь на миг. Где-то я слышал эти стихи. С любимыми не расставайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Я вышел из гостиницы и долго шел в сторону порта. Я знал, что если свернуть за этот угол и пройти мимо маленького палисадника, то передо мной откроется двухэтажный старый штукатуренный дом. Дом был и тогда уже старый, много раз ремонтировавшись, с нелепым круглым окном на втором этаже. Это окно было как огромный глаз, смотревший на тихую, взбирающуюся в гору

0: Я повернул. Дом стоял на том же месте. Только дерево теперь дотянулось до самого круглого окна. За этим окном большая комната, просторная, неуютная, почти без мебели. Там я бывал. Бывал много-много раз.
1: Девочка,
0: скажи, ты в этом доме живешь?
2: Да. А вам кто-нибудь нужен?
0: Да, Сергей. То есть Сергей Мотовилов. Мотовилов, но я забыл, какого по отчеству.
2: А, Мотовиловы.
0: Да.
2: Живут вон там, на втором этаже, вот где, вон круглое окно.
0: Эй, постой, ты случайно не знаешь, он дома?
2: Конечно, дядя Сереж почти всегда дома.
3: Входите, входите.
4: Можно?
3: Да, там открыто.
4: Сереж?
3: Подойдите поближе, я не могу вас узнать.
0: Все здесь было по-прежнему. Такая же большая, пустая комната. Но в глубине ее, около самого окна, в кресле качалки сидел человек, лица которого я не видел, потому что из окна бил яркий солнечный свет. Его фигура и лицо были только тенью на фоне неба.
3: Вы меня извините, но я не узнаю вас. Скажите еще что-нибудь. Ну? Ну, почему же вы молчите? Вы что, может, из райсобеса так не стесняетесь?
0: Нет, я... Сергей, ты что, не узнаешь меня?
3: Извините, я сейчас сниму очки. Может быть, так будет лучше. Нет. Нет, сегодня, наверное, очень солнечный день. Я чувствую, как тепло от окна.
0: А где... Где ночуют кошки, когда их выгоняют из дома?
3: На крыше. На антенне.
0: Ну?
5: Валька! Валерка Кораблёв!
6: Серёжа!
5: Ты!
6: Я!
5: Ну, подойди поближе, ну, подойди сюда. Ну.
6: Да я-то я.
5: Да пододвинь ко мне свое лицо, я уж по-другому не могу узнать человек. Ну, так.
6: Все равно
5: так.
6: Я. Что
5: ты? Валерка, Валерка. Ну, давай сигарету.
0: Да-да.
5: Кончились все.
0: Ага, есть.
5: Да нет, это, конечно, естественно. Еще сегодня утром ребята кричали во дворе, что штормом три шлюпки унесло в море.
6: Какие шлюпки, просто?
5: Да, это я так. Ты знаешь, Валерка, я каким-то образом научился разбираться в том, что случится из разговоров ребят. Они говорят на каком-то совершенно бессмысленном для других языке, почти как шифр, но понимают друг друга, и я их тоже понимаю. Ой, да что я болтаю? Ну, как ты?
0: Ну,
5: почему ты не приезжал, а?
0: Серёнь,
5: да нет, это... ну, все дурацкие вопросы, я понимаю. Дай мне твою руку.
0: Ну, ну на.
5: Ты что, растолстел, что ли? Да нет,
0: почему?
5: Ты просто потяжелел, повзрослел. А я, видишь, по-прежнему вешу 67 килограмм, хотя, говорят, даже этой порции мало.
0: Он говорил. Говорил, улыбаясь, светло и почти безмятежно. Он был все таким же. Очень светлые легкие волосы, сухощавый, стремительно жестикулирующий, тот же.

0: Мне на секунду показалось, что вот сейчас он выпрыгнет из качалки и своей обычной пружинящей походкой выбежит из комнаты. И побежим к молу, на вышку, с которой прыгали в 46-м году. Прыгали без конца, по 30-40 раз, и, дрожа от холода, бегали на перегоньки до лодочной станции. А потом рассоримся вдруг неожиданно. Из-за пустяка и он, обижавшийся первым, победоносный и небрежный, не оборачиваясь, пойдет к себе на улицу Мицкевич. А я останусь мучиться на малу и думать, что вот такие люди рождены побеждать, и они обречены на счастье, а таким, как я, не везет и не будет никогда вести, потому что у меня нету его легкости, ни его талантливости, ни светлых его волос. И на меня никогда не будут так смотреть девчонки.
1: Ты ведь сегодня приехал, сегодня, правда? Нет, это было бы для меня ударом, если бы ты сразу не пришел ко мне.
0: И все-таки я приехал вчера. Ну, правда, очень поздно.
1: И ты, значит, поехал в гостиницу, не желая меня стеснять. Ну, ладно,
0: да нет,
1: ладно, не имеет значения. Смотри. А почему ж ты утром не пришел сразу?
0: Черт, я даже не знаю. Я бродил по городу, вроде привыкал. Потом зашел в кафе.
1: Выпить? Ты пьешь, да? Пьешь?
0: Что?
1: Пьешь. Много?
0: Почему?
1: Нехорошо. Нет, серьезно, нехорошо, не надо. Это ведь очень мешает, особенно в твоей деятельности.
0: Ну почему, Серёня? Ну я не пью. Не беспокойся ты за меня.
1: Не-не-не, ничего. Я не буду тебя надоедать с наставлениями. Хотя ты знаешь, у меня здесь в комнате сейчас. У меня вот здесь.
0: Он легко встал и пошел в угол, где стояла тумбочка. С первого взгляда его движения были почти так же легки, как прежде. И вся его фигура, та же фигура юноши-спортсмена, не вязалась с его недугом. И только легкое, нащупывающее дрожание пальцев, когда он брал стаканы, вдруг врезалось в меня.
1: А вот такого вина ты никогда не пил. Это мне привез один приятель из Массандры. Честное слово. Да нет, ты попробуй.
0: Ну,
1: давай.
0: Не
1: давай, надо, попробуй. Так. Еще. Ты что, сел?
0: Да. Тот же диван. По-моему, обивка та же.
1: Да ты что, с ума сошел? Его уже раз 5 переобивали. Но я люблю, чтобы вещи были те же, и, слава богу, этот материал и всегда есть. Видно, когда-то сделали столько, что до сих пор не могут продать. Он синий, да еще с тисненными цветами, большими, как папоротник.
0: Я же помню их. Серёня, а ты совсем не переменился. Я против тебя просто старик.
1: Это только с первого взгляда. Ты с первого взгляда старик, я с первого взгляда инвалид. Но только с первого взгляда. И чтобы скорее кончить с этим, я тебе объясню. Ну, в общем, это наша вышка меня подвела.
0: Почему?
1: Неудачный прыжок. А потом постепенные потери зрения. Сейчас около 2%. Но скоро будет операция. Процентов 20 есть, что вернут хотя бы какое-нибудь зрение.
0: Так.
1: И покончили с этим. Ну вот, выпалил, теперь можно по-старому разговаривать. Давай.
0: Давай
1: выпьем за самое простое. За встречу, давай. За тебя, за меня, за то, что у меня в душе все обрушилось, когда я услышал твой голос.
0: Ты меня прости, но я просто счастлив, что ты сам все это понимаешь. Можно сразу говорить по-прежнему. Ты знаешь, было бы ужасно, если бы ты стал развалиной. Операцию мы сделаем. Такую операцию, что, в общем, ну здесь уж ты можешь на меня положить,
1: Серёж. Слушай, ты что, опьянел сразу, что ли, а? Или усвоил обороты большого начальства? Мы сделаем, можешь положиться.
0: Ну, Серёжа, подожди. Ну, подожди, ты же все такой же. Мы поругаемся.
1: А что поругаемся? Зайдешь ко мне еще лет через 20. Валерка,
0: ну?
1: Ты седой?
0: Есть так.
1: Много?
0: Да почти совсем.
1: А по голосу чувствуешь, ты кокетничаешь? Ничего, тебе это идет. Я ведь тебе всегда завидовал, Валерка. Правда, огромный, красивый мужик, не то что я. А теперь уж совсем великий ученый, член-корреспондент, надежда советской математики.
0: Ну ладно.
1: В море, наверное, не полез, как приехал.
0: Вот
1: да?
0: Это ты врешь, я сразу полез.
1: В шторм?
0: В шторм. Ну что же сделаешь, плавать я все-таки не разучился.
1: А ну-ка дай руку, давай.
0: Пожалуйста.
1: Да. Нет, ты согни вот так вот, померяемся, кто
0: пожалуйста.
1: Кого положит.
0: Ну давай. Нет, да, мы...
1: Не увиливай,
0: только,
1: не
0: честно,
1: увиливай.
0: Ты локоть параллельно поставь.
1: Так.
0: Вот. Пожалуйста.
1: Вот так.
0: Пожалуйста.
1: А кисть у меня сильнее. Ты здоровый. Ладно, сдаешься. В тебе сколько? Под 100 будет, да?
0: Нет, 90, извини.
1: 10 лишний. Да. Так что считай, 10 лет не доживешь. А ты что?
0: Что?
1: Привез свои работы, что ли, а?
0: Да ну, зачем?
1: Валерка, вообще, зачем ты сюда приехал? Я не понимаю.
0: Да просто так.
1: Не, просто так не ездит, это ты брось. Почему-то 20 лет не показывался, а тут просто так. Что случилось-то? Все живы-здоровы, дети, жена?
0: Да, вроде...
1: Валерка, может, тебя с работы выгнали?
0: Нет, пока нет.
1: Да нет, хотя тебя уж теперь не выгонят. Тебе это уже не грозит. Ну, говори, говори, что ли, походи по комнате, я знаю твою манеру.
0: Да все равно одним словом это не скажешь.
1: Скажи десятком слов, тысячу я не знаю, только не молчи. Валерка, ты знаешь, мне очень трудно бывает, когда другие молчат.
0: Да, прости.
1: Господи, неужели это ты?
0: Я тебе потом все скажу, все скажу, пока давай... Слушай, давай разберемся с простейшими вещами. Ты женат?
1: Да, женат.
0: Так.
1: Она работает в школе.
0: Так.
1: Ребята у меня двое. Мальчик и девочка, двое. Маленькие еще, да. Двое. 4 и 6. В детском саду. Мне с ними не справиться. Видишь, поздно у меня появились дети. Уже старые, а дети маленькие. Боюсь, не дотяну их. Ну, на все это были, правда, свои причины.
0: Так. Теперь, Сирень, последнее. Чем ты жив? Что есть у тебя? Чем занимаешься? Что ты делаешь?
1: Понимаю. Я преподаю в судостроительном техникуме. Угу. Математику.
0: Ты преподаешь математику?
1: А что?
0: Сережа, вроде...
1: Да, вот так. И много часов не беру, ты знаешь, трудно. Да нет, можно бы, конечно, побольше, но стараюсь работать дома. За тобою слежу. Жена читает, что можно, сам читаю. И ты, в общем, молодец, правда? Об этом будем позже говорить. А сейчас придется снова выпить.
0: Давай.
1: Давай.
0: Да. А кошки все-таки по-прежнему живут на антеннах, когда их выгоняют из дома.
1: Правильно. И радио в этих домах работает лучше, потому что их усы – это дополнительные антенны.
0: Выпьем. Выпьем еще все без слов.
1: Давай. И ты знаешь, самая банальная, самая дурацкая, самая счастливая мысль бродит у меня в моей пьяной голове. Как будто мы с тобой не расставались. И операция пройдет прекрасно, я верю. Ты знаешь, я ведь давно уж так совсем ничего не вижу. Мне это почти не мешает. Город я знаю наизусть, хожу даже без палочки. Знаешь, какой у меня главный враг? Строительство. Правда. Ну, поставит идиот и забор, а я в него прямо носом влетаю. Вот такие вот проблемы.
0: Прости, Сереж, я все о том же. Но скажи, почему ты все-таки занялся именно математикой? Ведь вроде бы ты раньше просто никогда ею не увлекался.
1: А вот здесь ты сыграл свою роль.
0: Я?
1: Да, ты. У меня ведь, знаешь, 7 лет ушло на всякие чудачества. Я плавал на корабле, потом уехал в Среднюю Азию, учился на тренеров по водному поло. Ну, а потом вернулся сюда. И вот, понимаешь, бывает, наверное, у каждого человека в жизни такая минута, когда твоя жизнь вдруг с какой-то неумолимой отчетливостью кажется тебе пустой и необязательной. Именно в те дни ты уже печатал свои первые признанные работы. Я всегда следил за тобой. Вырезал твои статьи, вырезал отзывы о тебе. Все, что было связано с тобой. Не-не-не, тут была не зависть. Скорее всего, пример, идущий впереди меня жизни. И вот тогда... Тогда вот... Эх, ладно.
0: Что тебе?
1: Сейчас я тебе покажу эту тетрадку.
0: Так давай я достану.
1: Сейчас, что? сам. О! Не узнаешь?
0: Нет.
1: А это ведь твоя тетрадь.
0: Моя?
1: Твоя, Валерка. С твоими черновыми набросками. Смотри, нет, это были первые зерна работы, которая потом принесла тебе признание.
0: Ух ты.
1: Валерка, да ты что? Действительно, что ли, не узнаешь?
0: Ей-богу, я забыл. Ну, давай посмотрим. Ты смотри. Смотри, даже почерк изменился.
1: Да. Ну так вот. Сначала мне было, Валерка, очень трудно. Очень. Но шли годы, я окончил математический факультет в Харькове. Вернулся сюда, и все равно основной моей работой, моей жизнью, моей страстью была вот эта твоя тетрадь. Я уж буквально ловил каждую опубликованную тобой статью, каждый твой результат.
0: Но почему? Скажи, почему ты никогда не написал мне-то об этом? Я, наверное, уж мог тебе помочь.
1: Нет, нет, ты что? Именно этого я не хотел. Нет. Ты, ради бога, не подумай, тут не было каких-то низких чувств. Нет, я просто шел своим путем, Валерка. Не обижайся на меня, я много и часто вслух спорил с тобой. Никогда, заметь, никогда не радовался твоим ошибкам, твоим заблуждениям, которые ты выносил на странице печати, как свои победы. А потом ты отказывался от них, неожиданно для меня делал гигантский рывок буквально в месяц, в какие-то недели. Ой, мне бы на это понадобились годы, наверное, а ты? Ну, ты, наверное, как-то устроен по-другому. Да. Знаешь, почему я замолчал?
0: Ну?
1: Мы вот не виделись с тобой больше 20 лет, да и сейчас слово «увидели» звучит несколько странно, применимо ко мне. И все-таки ты всегда был для меня очень близким человеком. Может быть, самым близким. Это ощущение мне, наверное, дало то, что мы с тобой всю жизнь думаем об одной и той же вещи, об одной теме.
0: Постой, постой, Сережа. Ты когда-нибудь публиковал свои работы?
1: Нет, нет, нет, еще рано. И потом, видишь ли, здесь есть некоторое «но».
0: Постой, постой, я, кажется, тебя понимаю.
1: Мои результаты очень сильно не совпадают с твоими, а часто просто противоположные. Чтобы опубликовать их, любой солидный журнал потребует рецензию на нее. От кого? Конечно, от тебя, потому что ты ведущий специалист в этой области. А для того, чтобы не ставить тебя в неудобное положение, я должен довести работу до конца, до конечного вывода. И вот тогда ты, как человек честный, просто как Валерка Кораблев, человек, который был для меня лучшим, совершеннейшим из людей, которых я знаю, вот тогда суди.
0: Так, так. Послушай, Сережа, лет пять тому назад я получил странный пакет. В нем были работы по моей теме. Работы, безусловно, талантливые, немножко резкие, импульсные помышления, но в высшей степени любопытные. Когда-то давно у меня мелькало что-то подобное в голове, но я отбросил этот путь как наиболее, ну что ли, непростой, но очень соответствующий рамкам современного мышления. В нем было что-то, как тебе сказать, романтическое, что-то от прошлого века. И сама работа тоже говорила об ее авторе как о человеке несколько другого, чем у меня, склада. Где-то излишняя самонадеянность, на гипотезе строились доказательства, а сама гипотеза так, бралась просто скорее на веру, а не была результатом серьезного всестороннего исследования.
1: И как ты поступил с этой работой?
0: Я несколько раз возвращался к ней, я даже ее показывал своим студентам. Правда? Как пример таланта, который, ну, несколько не в ладах с методикой и настойчивостью исследования. Потом я куда-то ее положил.
1: И что?
0: Наверное, просто забыл о ней. Последние годы мне приходилось очень часто отвлекаться на работу во всяких комиссиях, на поездки.
1: Значит, эта работа тебе никак не помогла?
0: Может быть, я упрям. Но я как-то всегда верю, что мой путь точнее, вернее, может быть, проще.
1: Валерка, Валерка, ты меня прости, пожалуйста. Ты меня извини. Ну, через год ведь после этого ты опубликовал работу, где пришел примерно к такому же выводу, который был в этом письме. Правда, правда, там это было в форме гипотезы, а ты ее серьезно и академически стройно доказал.
0: Вот теперь все стало на свои места. Так это была твоя работа.
1: Да, моя. Ты что встал? Что, уйти хочешь?
0: Да, я пойду, мне нужно.
1: Да. Валерка, ведь ты все тот же. Не любишь показываться на людях при своем поражении. Слушай, да не обращай ты на меня внимания. Прости меня, ради бога, посиди только. Я же все равно на тебя не гляжу.
0: Я зайду к тебе. Обязательно зайду. Завтра. Или нет, даже сегодня. Ну, не знаю.
1: Вовсе... Валерка, у меня к тебе еще просьба.
0: Да?
1: Серьезная. Очень для меня важная просьба.
0: Ну?
1: Выступи завтра в школе. Не откажись.
0: Сережа.
1: Пойми, что такое это будет для наших ребят. Они должны посмотреть на тебя. Должны поговорить с тобой. И как-то крепко, надолго, может быть, на всю жизнь понять, что и из нашего города выходят большие настоящие люди. Ты же знаешь, как это сильно. Сильно это еще всякое. Не суйся, куда нам, все такое. А я знаю, ты сумеешь. Сможешь с ними поговорить.
0: Я не знаю, Сережа, право не знаю, но я постараюсь. Постой.
1: Спасибо.
0: Слушай, ты знаешь, зачем на самом деле я приехал сюда, Сереня?
1: Ну?
0: Как бы тебе сказать, короче, ты знаешь, что у нас в математике есть такая великая, может быть, печальная проблема, может быть, печальная только для меня проблема.
1: Говори.
0: Так вот, есть некоторое количество, как тебе сказать, великих математических задач. Есть задачи, которые можно решить 10 лет назад. Есть задачи, которые можно решить уже сегодня. Есть, которые люди смогут решить через 20, есть через 100, через 200 лет. И умение математика, его талант заключается, наверное, в том, чтобы выбрать такую задачу, которую можно решить в течение своей собственной жизни. Как никакой другой предмет исследования математика связан с общим уровнем науки. И только общий уровень, Серёня, понимаешь, общий уровень человеческих знаний делает решение задачи возможной. А когда еще твоя задача связана с огромным производственным, материальным значением для людей, то у тебя возникает почти слепая необходимость обогнать время. Ты живешь на крайнем, безудержном пределе. И вдруг однажды, ты понимаешь, Серега, ну, в общем, ты сам догадываешься.
1: Что серии твоих задач есть... удел знаний другого века, а может быть, просто другого времени.
0: Черт его знает, что-то вроде этого.
1: Да-да.
0: И оказывается, я всадник без лошади, полководец без армии, ученый без пользы. Вроде бы есть. Но есть все и условия работы, и знания, и блага. Нет только одного результата. Я уже не верю, я не знаю. Его не может быть. Как говорил, кажется, Чехов, его не может быть, потому что не может быть никогда. Вот ты видишь, какие проблемы. Ух ты, уже... Ладно, уже 9:00. Знаешь что, Сережа, у тебя здесь твои работы. Только все... Все, до чего ты дошел?
1: Да, конечно, здесь. А ты что, будешь их смотреть? А может быть, лучше не сегодня?
0: Нет,
1: а?
0: Нет, сегодня. Именно сегодня. Давай.

это все от недопонимания. Но с некоторых пор сажусь назад, там впереди, как в спину автомат, тяжелый взгляд, недоброе дыхание. Может, сзади

еще надежность и обзор. Надежно сзади, но бывают дни. Я говорю себе, что выйду червой. Не стоит вечно пребывать в тени. С последним рядом долго не тяни, а постепенно пробирайся в первый. Быть может, сзади не так красиво, и там намного шире кругозор, больше разбег и перспектива, и еще надежность и обзор.

под расстрел. Думал я, наконец, не увижу я скоро лагерей, лагерей. Но попал в этот пыльный, расплывчатый город. Без людей, без людей бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. Но так оно и есть, словно в сне.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: звонила, тебе шапочку купила.
1: Скажи, Катя, Кать Катерина, не утай ты любовь сердца своего. Скажи, кто у тебя был гость?

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени. По волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: ходила, тебе шапочку купила.
1: Скажи, Катя, Кать Катерина, не утай ты, Люба, сердце своего. Скажи, кто у тебя был гость?

Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.

Добро пожаловать в ретро-клуб. Интернет-радио предлагает отправиться в путешествие во времени. По волнам нашей памяти и воспоминаний, бережно оцифрованных со старых пластинок и магнитных лент.

0: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент.
1: Думали ли вы когда-нибудь о том, откуда берутся сказки? Как начинается их жизнь? Вот сегодня вы будете слушать сказки, которые сочинил Алексей Николаевич Толстой. У Алексея Николаевича Толстого много прекрасных книг. Вы прочитаете их, когда станете взрослыми. Но он писал и сказки для детей. Кажется, нет на свете ни одного мальчика и ни одной девочки, которые не знали бы его сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». А сколько у Алексея Толстого еще чудесных сказок! Как же так получается? Взрослый человек, писатель, а сочиняет сказки детям так, как будто он им товарищ, как будто видит и слышит то, что могут видеть и слышать только дети. Да, видит и слышит. Есть у него такие волшебные очки. Наденет он их, и ему, как и вам, 6 лет. И он вместе с вами придумывает, играет, затевает. Вспомните, вы ведь никогда не играете молча. Вы говорите вслух за каждую свою игрушку, за картинку, за узор на обоях. Так начинает жить сказка.

0: Нас двое у нашей мамы. Я и Зина.
1: Мы с моим братом Никитой живем в детской.
0: А еще в детской за сундуком жил медведюшка.
1: Да, его туда закинули. Он и жил.
0: А на столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес.
1: В углу в ящике жили куклы.
0: Сломанный паровоз и вагоны. А под кроватью жил старый башмак и просил каши.
2: Каши, каши, каши.
0: А вечером, когда мы ложились спать, мама говорила:
3: засыпайте скорее, а то хорошие сны разбегутся.
0: А какие останутся?
3: Плохие, страшные.
0: Так оно и было. И мы старались поскорее зажмурить глаза и спать.
4: А потом детскую оклеили новыми обоями. Обои были очень хорошие. Но никто не досмотрел. Ни продавец, который продавал обои, ни мама, которая их купила, ни один человек не досмотрел вот чего. Маляр приклеил на самом верху, вдоль всего карниза, широкую бумажную полосу. На полосе были нарисованы 5 сидящих собак, и посредине их желтый цыпленок с пумпушкой на хвосте. Рядом опять собачки и цыпленок с пумпушкой. И так вдоль всей комнаты под потолком сидели 5 собачек и цыпленок, 5 собачек и цыпленок. Маляр наклеил полосу, слез с лестницы и сказал: «Ну-ну». И сказал это так, что это было не простое «ну-ну», а особенное. Да и маляр был необыкновенный маляр, до того замазанный мелом и разными красками, что трудно было разобрать, молодой он или старый, хороший он человек или плохой человек. Маляр взял лестницу, протопал тяжелыми сапогами по коридору и пропал. Только его и видели. А потом и оказалось.
3: Странно. Никогда я такой полосы с цыплятами и собаками не покупала. Хотя, что же, пожалуй, это мило. Очень мило. Собачки и цыпленок.
1: А как цыпленка зовут?
3: Как зовут? Глупости какие. Ну, как его могут звать? Ложитесь, дети, спать. Пора, пора, а то хорошие сны разбегутся.
0: Ложимся, ложимся,
1: ложимся.
0: Знаешь что? А цыпленка зовут Фовка.
5: Как? Фовка.
1: А вот
0: так. Сам увидишь.
5: Зина,
0: что?
5: Лезь ко мне под одеяло.
0: Давай, давай. Закроемся с головой.
5: Ага.
0: Давай спать.
5: Давай.

0: тебя глаза открытые?
1: Нет, зажмуренные.
0: Ты ничего не слышишь?
1: Потрескивает где-то.
0: Попискивает. И тени на стене.
1: Ага. Смотри, как мячики прыгают.
0: Это Вовка. Это он бегает. Ой, ой,
1: ой.
0: Ой, что это?
1: Это комар трубит. Он у нас за печкой зазимовал, а теперь слетел и затрубил.
0: Смотри-ка, солдатики со стола спрыгивают.
1: И пушки, и солдатский генерал на белом коне.
2: Вперед!
0: А из-за сундука лезет медведюшка и расправляет все четыре лапы.
2: Вот я вас.
0: Смотри, смотри, с ящика в углу соскакивает крышка и уезжает паровоз. Вагоны. Кукла Танька и Манька. А после всех лезет из-под кровати старый башмак.
3: Каши.
4: И все, и дети, и игрушки смотрят наверх, на широкую бумажную полосу, что наклеил маляр. На полосе нарисованы 5 собак, а посередине нет желтого цыпленка с пумпушкой на хвосте.
0: Смотри, Вовка убежал.
1: А ты разве тот же сон видишь?
0: Вижу.
1: Этот? Как же это так?
0: А вот так. Смотри, вон он, Вовка.
1: Вон, притаился за ножкой комода и на всех поглядывает.
2: Смирно!
1: Генерал командует, как самоделишный.
2: В штыки!
4: Храбрые игрушечные солдаты кинулись вперед, а Вовка выскочил навстречу и сделал страшные глаза. Солдаты разом воткнули в Вовку 30 штыков. Тогда сверху с полосы, что наклеил маляр, спрыгнул другой Вовка. Генерал ударил его с саблей. Сверху спрыгнул третий Вовка. В него разом хватили бомбами 2 пушки. И в дыму ничего не стало видно. А когда белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал.
0: Ой, а Вовка? Ты видишь, где Вовка?
1: Вон он, вон и вон.
0: Ой, все Вовки по комнате прыгают,
1: да. А я мигну, может быть, станет один? Вот, смотри.
0: Один.
1: Ой, и ты мигни, и у тебя будет один.
0: Сейчас мигну. Правда? Один.
2: Один? Ну так, теперь мой черед. Я ему сейчас покажу.
0: Ух, медведюшка Вовке покажет.
4: Медведь поднялся, разинул рот и побежал за Вовкой на плюшевых лапах. Вовка кинулся под кровать, и медведь под кровать. Вовка за горшок, и медведь за горшок. Вовка выпрыгнул на середину комнаты, подпрыгнул.
0: Ой, опять много Вовок.
4: Опять стало много Вовок. И все кинулись на медведя. Завыл медведюшка и улез к себе за сундук.
2: Ну, теперь примусь за ребятишек.
1: Что? Что он сказал?
2: Примусь за ребятишек.
0: Вовка.
1: Это Вовка сказал?
0: Ой, ты что?
1: Кто-то меня за нос цапнул.
0: Вовка, это он клюнул.
1: Ой, а ты что?
0: И меня тоже за нос клюнул.
1: Ну вот, заревела. А я подожду и тоже зареву.
4: Конечно, пришла мама и только руками развела.
3: Что это такое у вас тут?
0: Вовка клюется.
3: Зина, сейчас же марш к себе в постель. Никита, замолчи. И спать, спать, немедленно спать. А то ваш Вовка отклюет вам все ваши носы.
4: Что оставалось делать? Конечно, они заснули. Но на другой день они забрались в коридоре за шкаф и стали думать.
0: Я думаю, думаю. Знаешь, зачем у нас появился Вовка?
1: Зачем?
0: В наказание за наши шалости, вот.
1: За какие?
0: За самые-самые.
1: Ну?
0: Нет, не ну. Ты видел, как мама руками развела?
1: Ну, видел.
0: Вот, а мама не такой человек, чтобы напрасно руками разводить. Давай-ка лучше припомним все шалости, а то будет еще хуже.
4: Начали припоминать. Припоминали. И запутались.
0: А помнишь, как мы на даче?
1: Ага, мы на даче взяли гнилую доску и положили через ручей.
0: Вот.
1: Да, и шел человек в очках, и мы ему закричали: идите, пожалуйста, через доску, здесь ближе. Помнишь? А доска сломалась, и человек упал в воду.
0: И неправда, этого не было. Это мы в книжке читали.
1: Нет, нет, нет, ни в одной книжке про такую гадость не напишут. Это мы сделали.
0: А я говорю, напишут.
1: Нет,
0: а я говорю, в книжке.
1: Нет.
0: А я говорю, ты по ночам рыбу ловишь.
1: Что?
4: Этого, конечно, Никита снести не мог. Они сейчас же поссорились. И вдруг опять кто-то страшно больно цапнул Никиту за нос.
0: Ой.
4: Смотрит он, а Зина тоже за нос держится.
1: Опять.
0: Ой, Вовка. Ну вот не будет нам житья от Вовки. Нужно нам от него избавиться.
1: А как?
0: Вот так. Нужно купить кнопок.
1: А зачем?
0: Увидишь, самое главное купить.
1: А где деньги взять?
0: А деньги у меня есть, 30 копеек. Мама дала на переводные картинки.
5: Мама, можно мы пойдем гулять?
6: Дети, только недолго.
5: Мы недолго.
6: И, пожалуйста, чтоб пальто на все пуговицы.
5: На все. Пошли, Никитка.
4: Отпросились они гулять и прямо побежали в магазин. Там две девочки как раз картинки покупали. Замечательные картинки. Продавщица так ими любовалась. Наверное, ей жалко было с ними расстаться. Целая куча этих картинок лежала на прилавке. Но все-таки...
0: Все-таки дайте нам, пожалуйста, кнопок на все 30 копеек.
4: Купили они кнопок на все 30 копеек. Вернулись домой. Подождали, когда отец и мама уйдут, и притащили в детскую лестницу. Зина взяла коробочку с кнопками и залезла на лестницу под самый потолок.
0: Повторяй за мной. Я с моим братом Никитой... Даем честное слово.
1: Слово?
0: Никогда не шалить.
1: А если будем шалить, то не очень.
0: А если очень будем шалить, то тогда,
1: Тогда сами скажем, чтобы нас наказали.
0: А ты, Вовка, со стены не ходи, не ходи.
1: А то тебя старый башмак съест.
7: Съем.
4: И Зина вынула из коробочки кнопку и приколола Вовку кнопкой к стене. И так приколола быстро и ловко, что он даже не пикнул, ногой не дрыгнул.
0: Всех было 16 Вовок, и всех я кнопками
5: приколола.
1: И с тех пор Фовка нам не страшен.
5: И мы сразу засыпаем, и хорошие сны от нас не разбегаются.
1: А если что, так у нас под кроватью старый башмак.
5: Он всегда голодный, каши просит.
7: Каши, каши.
1: А если Фовка что-нибудь, так он его сейчас...
7: Съем, съем, съем.

Есть у Алексея Николаевича Толстого сказка «Снежный дом». Эта сказка необыкновенная, волшебная. Вот, послушайте. Ну, волшебство, начинайся. Начинайся сказка «Снежный дом».

0: Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы.
1: Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Им повсюду можно кататься.
0: И вниз к речке на ледянке турманом лететь, и скувыркиваться с ометов соломы.
1: Не хотят подходить мальчишки только к нашей избе.
0: К Аверьяновой избе, что посередине села. Намело у Аверьяновой избы сугроб высоченный, выше крыш. Стоит сугроб поперек улицы, и все село пополам делит.
1: На том конце кончанские мальчишки живут, на этом здешние, а наша изба посередке.
0: Живет в этой избе мужик Аверьян, сын его Петечка, бегай теленок и кот Вась. Аверьяну что? Он силен да сердит, его все в деревне боятся. И кот чуть что шмык под печку, а теленок только и знает пойло лакать. Хуже всех Петечки. Изба-то посередке. И кончанские мальчишки грозятся, и здешние кричат, и никто не принимает играть.
1: Ох, скучно.
0: Скучно стало Петечке. И принялся он в сугробе нору копать.
1: Чтобы туда залезть одному и сидеть.
0: Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, а как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег. Тихо в нем, хорошо.
1: Пусть кричат, пусть грозят. Ни у кого из мальчишек такого дома нет.
0: Тут серый кот в снежный дом лапу просунул. Обрадовался Петечка. Серого кота за лапу под полушубок подтащил.
1: Вася, Вась, у меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?
0: Ничего не ответил кот Вась. Вывернулся и назад под печку мышей вынюхивать. Опять один Петечка, опять скучно ему. Только слышит, хрустнул снег, потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки махонький мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу.
2: А вот коза рогатая, а вот коза бодатая.
1: Еще пободай.
2: Не могу, боюсь тебя напугать очень.
1: А ты кто?
2: А я мужичок с локоток.
1: Ну, теперь я тебя забоялся.
2: Так чего ж меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе теленок, дух от него тяжелый. Не могу я к тебе в избу ходить. А тут мне кот Вась сказал, Петечка дом снежный построил.
1: Ты со мной играть пришел?
2: Ну, играть-то мне не с руки. Я дочку кликну, она поиграет.
0: Прижал мужичок с локоток ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке. Чернобровая, голубоглазая, косичка торчит, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась.
3: Здравствуй, Петечка.
1: Здравствуй.
2: Ну, играйте, ребятишки. А мне не досуг.
0: Попрощался мужичок с локоток и в снег улез. А девочка опять засмеялась.
3: Давай в представленыши играть.
1: Давай. А это как? Чё-то боязно.
3: А ты, Петечка, представляй. Вот будто на тебе Рубашка красная, шелковая. Ты на лавке сидишь, а около крендель.
1: Крендель. А крендель можно есть?
3: Можно, можно. И сидишь ты на лавке, крендель жуешь, а я избу мету. Шур-шур-шур-шур. И кот Вась о печку трется.
1: Ой, Васька.
3: Чисто у нас. Солнышко светит.
1: Светит.
3: И вот собрались мы за грибами. В лес побежали. Босиком.
1: По снегу-то.
3: По траве. Не видишь разве? Лето у нас, вон трава зеленая. Дождик припустил.
1: Дождик, дождик, пуще.
3: Дождик, дождик, пуще. По зеленой пуще. Черики, чегерики. По воде пузырики. Пробежал низенько, а мочил мокренько. Ой, ладога, ладога, золотая радуга.
1: Радуга.
3: Радуга. Опять солнышко проглянуло. Ну, до леса мы добежали. А грибов-то там, видимо-невидимо.
1: Ага, красные. А вон боровик. А есть их можно? Они не поганые, представленные-то грибы.
3: Да можно, можно их есть. Вон, гляди, я целую сковородку нажарила. Вкусно?
1: Вкусно. А теперь как играть будем?
3: А теперь купаться пойдем. Вон, косогор-то. Ну-ка, Петечка, катись на боку.
1: Вода в реке ясная.
3: И на дне рыбу видно.
1: А у тебя булавки нет? Я б сейчас пескаря на муху поймал.
0: Но тут мужичок с локоток вернулся и дочку обедать увел. А на завтра опять прибежала мужичкова дочка. И с Петечкой они придумали не весь что. Где только не побывали. И так играли каждый день. Но вот преломилась зима. Нагнало с востока сырых туч, подул мокрый ветер, почернел навоз на затворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а мужичкова дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза. Тут девочка мужичкова дочка из дыры в стенке выглянула.
3: Ты что? Играть давай. Ой, теперь, Петечка, здесь играть нельзя. Мокрота, ни до чего не дотронешься.
1: В представленыши хочу играть.
3: Глупый ты, глупый. Весна идет, она лучше всяких представленышей. Ты смотри-ка.
0: Взяла девочка Петечку за руку и побежала с ним на улицу к Аверьяновой избе. А у Аверьяновой избы сугроба, как не бывало, ухнул, осел, рассыпался. Кончанские мальчишки не грозятся, здешние не кричат, стоят и во все глаза смотрят. Девочка посмотрела на них, засмеялась и дальше побежала, а Петечку за руку держит. Сбежала она под горку по талому снегу и в лес. А в лесу из-под снега студеные ручьи бегут. Лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья. Ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются. Прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребают, кувыркаются. В синем небе гуси летят. Мужичкова дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула.
3: Ау, барсуки, ежи, медведи, полном спать!
0: Петечка на мужичкову дочку поглядел, тоже ладони ко рту приложил и тоже закричал. Аукнулось по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись голоса.
3: Ау! Ау! Ау! Мальчишки, побежим им навстречу.
1: Кота бы еще нам взять.
3: Ау, кот! Ау, Васенька!
0: Разом кот явился, хвост трубой, и глаза воровские горят. И побежали они втроем, Петечка, мужичкова дочка и кот, навстречу мальчишкам и кончанским, и здешним.
1: А кончанские не грозятся, а здешние не кричат.
0: Не кричат, не грозятся, вместе играть хотят.
1: Да не в представленыши.
0: Не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, барсуков, медведя и под солнцем на крутом берегу бегать в горелки, водить веселые хороводы.

Но нет, им честь знамен не запятнать. Дышал фельдмаршал весело и ровно, чтобы их в глазах потомков оправдать. Он молвил, кто-то должен умирать.

0: and roll.
1: Вы слушаете «Ретро-клуб».

зной, только с каждой весной все острей ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной, только с каждой весной все острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной, это словно в кино.

0: Время пришло, отпираю, трезвонят ключа, и разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Только время пришло, отпираю, трезвонят ключа, и разрушено все, и со вздохом глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами весь. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс, мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс.
1: Пути наверх известны всем, у нас секретов нету, для всех возможности равны в большой-большой стране. Пробейся к заду и лизни, тебе дадут конфету. А не лизнул, так сам дурак, сиди в своем говне. И ясно все, как дважды два, и умничать не надо. Вот только мысль одна меня тревожит и всерьез. Когда пробившимся лизнуть уже не хватит зада, вот как тут быть, куда лизать, большой-большой вопрос.
2: Вы слушаете радио 60-х. Старые добрые аналоговые времена бережно оцифрованы с магнитных лент –